светишь мне ярче, чем звезды, ярче, чем солнце на небосводе. И только с тобой я живой, с тобой в небе, как птица свободен. Ты даришь мне крылья, ведь я летаю, это небо в глазах твоих. И будто бы целый мир замер сейчас только для нас двоих. Все в мире не вечно, а вечно лишь только наше мгновение. Держу тебя за руку, все крепче, космическое притяжение. Мы любили друг друга во всех предыдущих жизнях. Да, я уверен, будем во всех параллелях сквозь время.

Группы «Король и Шут» в прямом эфире радиостанции «Окей». 7 часов и 2 минуты в стране. Доброе утро! 10 июля на календаре, пятница, продолжение сна. Дивная пора, конечно же, самое волшебство, когда ты пробуждаешься ото сна, пытаешься вспомнить, что тебе там снилось или снилось ли вообще, и понимаешь, что вот он, еще один целый день впереди, который нужно прожить так, чтобы не было мучительно больно. И это волшебные слова, действительно. Это самая главная мотивация должна быть для человеков, населяющих планету Земля. Меня зовут Елена Левитан, я заступила на свое очередное утреннее дежурство, чему, естественно, бесконечно рада, потому что ночь в очередной раз удалась такая бессонная, благодаря футбольному матчу сборной Франции и Марокко. Ну, конечно, ничего там такого особенного не произошло, сенсации не случилось, сборная Франции в полуфинале. Да, вот, я не думаю, что кто-то болел за Марокко. Ну, кто-то болел, конечно, за Марокко. Ну, я думаю, все были в большинстве уверены, да, в сборной Франции. И, собственно говоря, Марокко ничего и не смогли сделать. Да, как-то вот слабовато было, слабовато. Как-то растеряно, ничего они не смогли. Даже особо ударов по воротам не было. Но, тем не менее, матч состоялся, это уже история. Сборная Франции в полуфинале. Будем смотреть сегодня, вернее, уже завтра, что там, кто выйдет, Испания или Бельгия. Ну, делайте, ну, то, что ставки, предположения. Конечно, я буду болеть за Испанию. Мне почему-то хочется, чтобы вот Испания в этом сезоне, в этом чемпионате вот поставила жирную точку и забрала кубок. Почему-то мне так кажется. Ну, посмотрим, поживем, увидим. Так, друзья, мы начинаем разбирать план полетов здесь у нас на 106 FM. О погоде чуть позже вместе с народно-погодными приметами. Конечно же, звездные подсказки, астрологический прогноз, чтобы все настроились, знали, на какие камни подводные не наступать, как обойти острые углы и на что обратить внимание, чтобы день сложился как надо. Но самое главное, конечно, проснулись ли вы, не спали ли вы, что, спите ли вы сейчас, не важно, что вы сейчас делаете, главное, чтобы вы это делали с улыбкой и под хорошую музыку. Дадо в нашей музыкальной программе прямо сейчас с композицией, которая так и называется «Дадо Надо». Надеюсь, что вы ее все прекрасно помните. Легонечко, вот так, понимаете? Увеличиваем темпоритм, понимая, что ну уже все. Если проснулись, то уже назад отступать. Ложиться обратно не стоит, не стоит. День начинается. Поздравляю всех с новым днем. 10 июля на календаре. Да. Начинаем новую страницу, вписывать в нее все. Хорошая, позитивная, радостная, музыкальная. Ага.

0: Жарнама.
1: Реклама.
2: Хочешь стабильную работу в надежной компании? Акционерное общество «Талаб» приглашает администраторов в свои клиники. Комфортные условия, достойная заработная плата, обучение с первого дня, полный социальный пакет, дружный и поддерживающий коллектив, возможность карьерного роста – все это ждет тебя. Звони по номеру 500795 и начни свою карьеру вместе с акционерным обществом «Талаб». АО «Талаб» – здесь ценят людей.
3: Готовитесь стать мамой? Мы рядом. Заключите договор на программу «Буду мамой» в клиниках АО «Талаб» на Урагбаева, 18 или Хусаинова, 58. «Буду мамой» – это ваш личный гинеколог и всесторонняя забота о здоровье вас и вашего малыша. Постоянное наблюдение опытного врача, все необходимые анализы и обследования по стандартам Минздрава Республики Казахстан, УЗИ на аппаратах экспертного класса, консультации узких специалистов, эндокринолога, терапевта, лора, офтальмолога, генетика и других. И главное, ваш врач всегда на связи. В любое время просто задайте вопрос и получите ответ от специалиста. «Буду мамой» – не просто программа. Это уверенность, поддержка и забота на каждом этапе беременности. Телефон для справок и записи 247-300.
4: По вопросам размещения рекламы на радио «Окей» звони по номеру 51-27-41 и 8-771-202-10-06.

Попсы, группа «Фабрика» с песней «Могла, как могла» в 7.19. Ну что, и я могу, как могу. Сейчас расскажу вам о погоде на сегодняшний день и на сегодняшний момент. Плюс 20 за окном, по ощущениям чуть прохладнее. Да, свежесть ощутима. Затишье, хотя вот показывают, что есть какой-то ветер, но мне кажется, вот просто тишина. И птицы не поют, деревья не растут. Ну вот на самом деле, затишье, красотища, свежачок, плюс 20. Днем нам синоптики обещают плюс 30. Легкие облака, высокие перьевые, которые потом образуются в дождевые. Но я надеюсь, что сегодня этого не произойдет. Ну и плюс 30, рассчитывайте на это. День пройдет, да, такой с малооблачностью, малой облачностью. Так что солнце будет припекать. Берегите головы. Ну и, собственно говоря, всю открытую часть своего тела, дабы не переусердствовать с солнечными лучами. Так, что касается погоды народных примет. Вот черным по белому, что я отыскала. Дождь сегодня считался приметой затяжного влажного периода, способного повлиять на заготовку сена. Все, друзья мои. Дождя не будет, а значит, будет сено. Это хорошо. А вот ясное небо утром воспринималось как примета устойчивой сухой погоды в ближайшие дни. Ну, давайте в это поверим. Хорошо, поверим, чтобы так оно и было. Туман на рассвете связывали с постепенным нарастанием влажности и мягкими переменами в атмосфере. Обильная роса как примета хорошего налива трав и продолжения роста зеленой массы. Порывистый ветер указывал на переменчивый характер погоды и возможные кратковременные дожди. Ну вот с ветром... Сейчас посмотрим, будет ли он увеличиваться в течение дня. Нет. Даже, по сути, в течение дня он ни в скорости, ни в направлении изменений сегодня не имеет. Вот как начался с северо-востока, так вот и будет в этом направлении дуть. Дуть будет дуть, и где-то так 4-5 метров в секунду, а под вечер и того меньше. Зато температура, да, вот будет сегодня такая, ближе к обеду в 14.00 достигнет своего пика, плюс 30. И вот маленькие, малая вот эта облачность, переменная облачность, она будет нас немного оберегать от этих самых ярких, жарких, солнечных июльских лучей, которых мы так долго-долго ждали. И дождались. Ну, это же замечательно. Так положено, чтобы солнце было, чтобы оно светило, да? Также положено, друзья мои, продолжить в данный момент нашу музыкальную программу. Мне подготовить астрологический прогноз на день сегодня, какой-нибудь такой интересненький, чтобы было и все понятно, и коротко, и ясно. Что у нас далее? Тимберг, госпожа Гришина и Пинк, да. Да, это вот триптих такой музыкальный. Вообще мне, конечно, получается коктейльчик, дай боже. Но, тем не менее, мы не сбиваемся с ритма, не уменьшаем его, пока не замедляемся, напротив, добавляем энергии, чтобы легче все делалось, чем вы сейчас занимаетесь. Вот чем вы сейчас занимаетесь? Так, хорошо, продолжайте. В том же духе и в нашем ритме.

0: Радиорубка.
1: Приглашаем на работу в аптечную сеть фармацевтов. Карьерный рост, профессиональное обучение, социальный пакет гарантированы. Телефон для справок 50 07 95.
0: Радиорубка. Блок частных объявлений на радио ОК. 6 раз в день. Нас слышат. Услышат и вас. Телефон для размещения частных объявлений 8 771 202 10 06.

Ну, это, конечно же, Pink, друзья, в нашей музыкальной программе. В 7 часов и 34 минуты переходим к звездным подсказкам на день сегодняшний, пятницу, 10 июля. Овны, хороший день для вас. Не будет никаких раздражителей. Все дела будут идти как по маслу. Все новости дня стоит воспринимать спокойно. Овны, не ведитесь на внешность. Сегодня она никак, как никогда может оказаться обманчивой. Тельцы, смех продлевает жизнь, а также поможет вам пережить события сегодняшнего дня. Звезды будут склонять вас к резкости и прямолинейности, что чревато конфликтами с окружающими и близкими вам людьми. Не ищите истины в вине, остановитесь, пока сами еще не на дне. Близнецы, нафиг деньги, побалуйте себя на последние бумажки, а завтра новый день подарит новый доход. Прогулка на свежем воздухе – то, что доктор прописал. Сегодня на пути близнецов обязательно появится тот, кто помешает осуществить задуманное, поэтому не стройте серьезных планов. Раки, возможно, сегодня вы увидите того, кто в дальнейшем повлияет на ваше развитие. Помогите сегодня другу, даже в банальной мелочи. Это укрепит вашу дружбу еще больше. Все, что будет происходить в сегодняшней жизни, будет совсем не к месту. Львы, это ваш день, день самых смелых желаний. Сегодня от вас потребуется максимальная самоотдача на работе. Внимательно слушайте все, что люди сегодня будут говорить про вас, и делайте выводы. Девы, попытайтесь найти общий язык с нужными людьми, только продумайте все заранее. Сегодня не стоит открывать душу малознакомым людям, это неподходящий день для откровений. Контролируйте свое поведение, чтобы впоследствии не переживать о сделанных поступках. Весы, вам сегодня по плечу все новое, начиная от работы, заканчивая отношениями. Если вдруг у вас появится капелька свободного времени, то не делите его ни с кем, наслаждайтесь тишиной. Сегодня в ваших руках все будет гореть, главное не сжечь лишнего. Скорпионы, сегодня все вокруг будто наелись смешинок, и вы тоже заразитесь смехом. Сегодняшний вечер вам полезно провести в спокойной обстановке, например, перед телевизором или почитать. Не обманывайтесь, считая себя пупом земли. Стрельцы, чем больше вы занимаетесь чужими делами, тем выше шансы преуспеть в решении собственных проблем. Вам не стоит ждать от сегодняшнего дня каких-то перемен. Сегодня кто-то растрогает вас своей историей до слез, но не стоит настолько сильно пропускать ее через себя. Козероги, сегодня столько всего сделают, что сами будут удивлены своей трудоспособности, и они получат от этого огромное удовольствие. Сегодня вам может захотеться поужинать вне дома. Не стоит замахиваться на новые кулинарные шедевры, чтобы попросту не перевести продукты. Водолеи. Сегодня должно повести влюбленным водолеям, которые решат жить вместе с любимым человеком. Какую бы героическую настойчивость вы сегодня не проявили, но двери, в которые вы тарабаните, не только глухие, но и, скорее всего, уже прочно закрыты. Неподходящий день для больших покупок. Они могут вскоре разочаровать вас. И, наконец, рыбы. Как бы ни хотела жизнь покрутить рыб, они все равно волшебным образом будут оказываться сверху. Дружеская компания – вот что так необходимо рыбам сегодня. Если вдруг придет в голову гениальная идея, запишите ее. А мне кажется, последний совет относится ко всем, если вдруг. Почему только рыбам может сегодня прийти гениальная идея? Она может прийти в голову любого. Поэтому пришла идея – запишите. У меня вчера вечером появилась... Ну, как вечером? В течение дня у меня появилась идея, что перед началом матча, чтобы вот не то что активнее и не, меньше стрессовать, переживать за футболистов и вообще за происходящее, стоит испечь... Я забыла, что я пекла. Вот вам, пожалуйста. Записывать надо все. Пирог с яблоками. Ну, в общем-то, вот так вот. Как он там по-немецки? Штрудель. Вот, штрудель. Да. И что вы думаете? Я их испекла. Причем два.
два штруделя за время второго тайма у меня поспели. Поэтому победу Франции мы отмечали с сыном, с чаем и со штруделем. Очень было вкусно. Ну и, конечно же, приятно. Поэтому ночь такая лунная была, но не для нас. Мы занимались важными делами. Поэтому, друзья мои, все, какие идеи есть у вас, записывайте. Я все к тому. Все туда, все в одну копилку. Ну вот такой он сегодняшний день с позиции, с точки зрения звезд, которые сверху на нас глядят, светят. Иногда светит, когда уже их, собственно говоря, нет, а свет все еще долетает. Вот, по-моему, на днях что-то такое должно было произойти рядом с Венерой. Должна была появиться точка, это ее спутник, который, собственно говоря, уже, по-моему, погас, то ли 79 лет этот свет летел до нас. И вот сейчас вот он долетел, его видно, и вот с каждым днем теперь они будут отдаляться. А так рядом с Венерой можно увидеть вот прям яркую точку, это вот оно, что что-то там такое очень большое и понятное. Ну, в смысле, светящееся. Все, что я могу сейчас сказать вам еще про звезды, поэтому перехожу к музыкальной программе. Женис и Алина в нашем музыкальном часе прямо здесь и прямо сейчас. Чуть позже объявлю тему, на которую можно будет сегодня слегка подумать, отвлечься, ну и, собственно говоря, пообщаться со мной посредством WhatsApp, а может быть и прямого эфира.

чтобы не забыть и не откладывать в долгий ящик, выполню просьбу Дашеньки, нашей радиослушательницы, и поставлю в нашу программу песню от детской студии «Пломбир» под названием «Зубки». Дашенька, доброго вам утречка. Принимайте музыкальный подарок.

Волшебство какое-то, волшебство. Вот что значит настоящий голос, его мощь, его сила, потрясающая музыка, которая заставляет двигаться. Это, конечно же, Уитни Хьюстон в нашей музыкальной программе, желающая танцевать в 7 часов и 51 минуту. И мои коллеги так, собственно говоря, и поступили, заходя в редакцию в ритме этой песни. Это потрясающе. Ну что, искусственный интеллект, слабо тебе что-нибудь подобное создать? И все равно оно не будет наполнено, душой какой-то энергии, потому что, ну, как бы хорошо продумано, цифрово отчеканено, ничто не сравнится с живыми голосами потрясающих исполнителей всех времен и народов. Так, друзья, вот что я вам должна сказать в этот момент. Приготовились все, слушай внимательно. Оказывается, сегодня отмечается, можно сказать, самый честный и ироничный праздник. Всемирный день, всемирный наступление на грабли. Понимаете? Да-да. День тех самых ошибок, которые мы клятвенно обещаем себе больше никогда не совершать, но, естественно, повторяем. Поэтому давайте-ка признавайтесь на наш студийный номер, на наш WhatsApp, на какие жизненные грабли вы наступаете чаще всего. Собираем коллекцию. Я уже подобрала, скажем, самых частых. Естественно, покопалась в интернете. Статистически отобранные самые частые грабли, с которыми связываемся мы. Если они будут находить отклик или вы будете подходить под эту категорию, хотя бы пишите. Да-да, я именно такая вот фигня. У меня именно так все происходит. Ну, а так, собственно говоря, можно и проанализировать свои ошибки. Почему бы нет? Чтобы потом их не совершать. А может быть, наконец-то переступить через них и сделать то, что вы давным-давно хотели. Обещали себе, своим родным, близким, планете Земля или кому-то еще. Так что поздравляю всех. Я уверена, единожды или

Ну что, сразу наша музыкальная машина времени перекинула нас в конец 90-х. Диджей Вовочка, диджей Юрий с композицией «До лампочки». Друзья мои, ну что, я понимаю, приступаю к работе, конечно, не с таким настроением. Все наши слушатели приступают к работе напротив. Нужно все успеть сделать, переделать, освободить свои мысли, свое тело, свою душу, свою ауру, что там еще нас может окружать перед грядущими выходными, чтобы ни о чем потом не думать и не жалеть. И теперь, конечно же, о погоде. Самое время сказать, что да, градус ползет вверх, плюс 21 показывает наш градусник, максимально нам синоптики обещают плюс 30, ну и облачность сохранится сегодня, ну такая, знаете ли, приятная облачность, можно иногда голову поднимать вверх для того, чтобы наблюдать облака, искать лошадок белокрылых и наслаждаться этим явлением природы. Так, ветер по-прежнему 4 метра в секунду, направление, я уже сказала, северо-восточное, и меняться оно в течение дня не будет. Вода плюс 25 градусов. Вот так-то вам. Хотите, не хотите, вот вам. Что у нас еще? В этом часе у нас урок казахского языка «Игра Керемире» для истинных меломанов, знатоков, умеющих разгадывать, угадывать, узнавать песни в любой форме, в любом виде. И, конечно же, я принимаю ваши музыкальные заявки. В частности, сейчас хочу передать привет нашему слушателю Михаилу, который, в свою очередь, я так понимаю, желает доброго утра всем, кто настроен на волну нашей радиостанции. И именно по его просьбе в нашем эфире замечательная композиция. Ох, какая она была популярная! Как же ее все любили! Как же под нее все отжигали, зажигали, поджигали... Нет, последней не было... Группа Беллини, «Самба де Жанейро». Помните, конечно же, да? Ну что, тогда в ритме самбы движемся вперед.

Так, потихоньку отмечаются наши постоянные радиослушатели, в частности, Максат. Я так понимаю, что все, на рабочем посту, на месте, приступил к работе и музыкальную заявочку отправил в нашу редакцию. И я ее с радостью выполняю. The Course So Young в нашей музыкальной программе для Максата и всех, кто настроен на волну радио Кей.

0: ВИЧ – это вирус, который может коснуться каждого. Он не передается через рукопожатие, объятия или общую посуду. ВИЧ передается при незащищенных половых контактах, через кровь, а также от матери к ребенку без лечения. Защитите себя и своих близких, используйте презервативы, избегайте контакта с чужой кровью, проходите обследование на ВИЧ. Тест на ВИЧ бесплатный и конфиденциальный. Чем раньше выявлен ВИЧ, тем эффективнее лечение и полноценнее жизнь. Пройти обследование можно в областном центре ВИЧ по адресу улицы Иванова, 42А.
1: Жарнама.
2: Реклама.
3: Почему мы вместе? Знаешь, с ним очень легко. Но при этом у нас все серьезно. Представляешь, бывает и так. И еще, если что-то пообещает, сделает железно. Он же Металл Инвест.
4: Арматура, уголок, трубы, лист, а также профлист и металлочерепица собственного производства. Бесплатно нарежут и доставят. Металл Инвест. Металл по легким ценам. Гагарина 10-1, остановка ТЭЦ, база Металл Инвест. 241-30.
5: Радио «Окей» и магазин «Хэнди» представляют проект для тех, кто создает реальность своими руками.
6: Программа «Знай наших» о мастерах, талантах и настоящих профи. Каждую пятницу в 13:00 наши гости делятся секретами успеха, рассказывают о любимом деле и пути к мечте.
5: Создаете что-то уникальное? Хобби стало делом жизни? Станьте героем эфира. Слушайте нас в пятницу и вдохновляйтесь. «Знай наших» – проект о людях с золотыми руками.
7: Растем вместе. Несколько поколений уральских детей выросли под наблюдением опытных педиатров акционерного общества «ТАЛАП». Программы «Кроха», «Малютка», «Малыш», «Крепыш» и «Юниор» – это комплексное медицинское сопровождение с рождения до 17 лет. Все включено. Профосмотры узких специалистов, вызов врача на дом, анализы, УЗИ, ЭКГ, рентген, вакцинация по графику, физиопроцедуры, ингаляции, электрофорез, парафин и другие. Особенное внимание малышам до года и детям с низким весом при рождении. Забота начинается с первого дня. Выберите подходящую программу в клиниках АУ-ТАЛАП и будьте уверены, здоровье вашего ребенка в надежных руках. Телефон для справок и записи 247-300.
8: Жарнама орналастыру мәселелері бойынша ОКЕ радиосына 51-27-41 және 8771-202-1006 нөміріне қоңырау шал.

0: музыкальной программе напомнил мне просьбу моей замечательной подруги посмотреть на звезды этим летом. Говорит, соскучилась. Хочу просто вот так вот на открытой площадке увидеть звезды. Впереди вроде вот посмотрела по прогнозу, хорошие обещают ночи и дни. И я думаю, нужно устроить выезд куда-то вот за город. Ну и, собственно говоря, полчасика-то и полюбоваться этим зрелищем. А вы любите смотреть на звезды? Давно ли вы их видели вот так во всей своей красе? Поразбирать созвездия, вспомнить, что мы знаем из астрологии, и просто полюбоваться вот этой красотой, потому что летом, конечно, это все гораздо ярче, ближе, как-то и приятнее лицезреть. Ну что, 8.23 в стране. Поскольку я сегодня объявила вам о том, что сегодня весь мир отмечает праздник наступания на грабли, и, естественно, я подобрала самые такие вот основные, скажем, грабли, на которые мы наступаем. И, честно сказать, перебирая их, понимаю, что практически все эти грабли я на них наступала и наступаю. А есть, в которых я узнаю, вот ситуации, в которых я узнаю своих друзей, коллег. Поэтому, если у вас тоже найдется отклик на это, пишите, пожалуйста, мне на WhatsApp. Ну и не забывайте про приветы, поздравления и музыкальные заявки. Итак, начнем с классического хита. Это абонемент в фитнес-клуб. А? А? Кто себя сразу узнал? Сценарий всегда один. В начале месяца покупаешь карту или вот абонемент, новые кроссовки, спортивную бутылочку и с гордостью идешь на тренировку ровно два раза. Потом абонемент красиво лежит на полочке, напоминая о несбывшейся мечте стать фитнес-моделью к лету. Ну что, у кого? Вспоминайте, где у вас карты лежат? Абонементы где ваши? Ходите ли вы или нет? Но, тем не менее, если это у вас, если вы вот это про вас, то не отчаивайтесь, мы тоже с вами. Перебираем в голове, вспоминаем, что мы еще пытаемся сделать, но регулярно откладываем на понедельник, и присылайте все эти сообщения мне на WhatsApp по номеру 8-771-202-1006. Тем временем не забываем и про обязательную программу, что у вас сейчас по плану. У нас урок казахского языка, так что усаживаемся поудобнее, слушаем, запоминаем, используем.
1: Учим казахский язык легко.
2: Ауа райы болтты, облачно. Бүгін ауа райы болтты, сегодня облачно. Бүгін сегодня ауа райы болтты, облачно. Бүгін ауа райы болтты. Бүгін сегодня ауа райы болтты, облачно. Бүгін ауа райы болтты.
1: Учим казахский язык

0: Жарнама.
1: Реклама.
2: Срочно требуются водители на автомобиль КАМАЗ-самосвал, а также на автовышку на базе «Газель Next». Обращаться по телефону 50 07 95.

0: ищешь работу? Лови идеальный вариант. Мы набираем команду администраторов в контакт-центр. Работа без беготни и физической нагрузки. Зарплата от 160 тысяч тенге. Офис, кресло, теплый чай. Что еще нужно, чтобы работать с удовольствием? Забудь про лопаты и ночные смены. Звони 50-07-95. Место мечты ждет тебя.
1: Не ждите, пока болезнь напомнит о себе. В оздоровительном центре «Фаворит» мы помогаем сохранить здоровье заранее. Душ Шарко, лечебные ванны, подводные вытяжения позвоночника, резилечение, массажи, оздоровительные программы для детей, электросон, влог и другие эффективные процедуры. Приходите на бесплатную консультацию физиотерапевта и выберите программу для себя и своей семьи. Адрес: Оракбаева, 18, «Фаворит». Заботьтесь о здоровье сегодня.
2: Жарнама орналастыру мәселелері бойынша ОКЕ радиосына 51-27-41 және 8-771-202-1006 нөміріне қоңырау шал.
3: Каждый день в 8.30 и 18.30. Игра для настоящих меломанов. Керемеры. Слушаем, угадываем и выигрываем.
4: А давайте-ка поиграем. 8:31 в стране. 10 июля на календаре, пятница. Ну что, можно себе позволить и поиграться. Суть нашей игрульки проста и такова, что... Ну, сейчас я включу фрагмент перевернутой композиции. И вам нужно узнать в ней что-то... Что-то. И назвать мне это что-то, позвонив по номеру 8-771-202-1006, за что вы получите возможность передать приветы, мы с вами пообщаемся. Имя ваше войдет в список золотыми буквами победителей нашей игры. Ну, а если вы будете делать это регулярно, как наши знатоки, то у вас есть шанс выиграть главный приз за июль. По итогам июля это романтическое свидание в гончарной мастерской «Творец», а также подставку такую вот на стол ручной работы от ремесленниц, рукодельниц, которые посещают наш проект «Знай наших». Да, к слову, «Знай наших» сегодня к нам обещала зайти удивительная девушка с удивительным именем. Удивительная вообще личность, надо сказать, потому что многие знают, потому что вроде вот она везде, как-то вот везде присутствует. А что она за человек? Чем живет? Чем увлекается? Откуда черпает энергию вот эту вот бурлящую, кипящую, взрывную? Откуда это все? Мы с вами узнаем в 13.00 в проекте «Знай наших». Это люди, которые что-то умеют, что-то творят, живут рядом с нами. Иногда где-то появляются, пытаются заявить о себе. Ну, а мы представляем им такую творческую площадку. Ну, и не забывайте, что проект мы это делаем с магазином «Хэнди», где тоже каждый день что-то бурлит, кипит, какие-то проекты происходят. А главное, это место, где творчество, конечно же, вот, представлено во всех своих направлениях, во всей своей красе. Посетите магазин «Хэнди». Вы не уйдете оттуда, во-первых, с пустыми руками, во-вторых, вы уйдете с такими впечатлениями, с такими эмоциями. Это однозначно. Равнодушными точно вы не останетесь к тому, что вы там увидите. Ну что, песня сегодня простая, надо сказать, свежая. Вот так скажу, свежачочек. Перебрали, вспомнили с редактором, что вроде не было, не звучало. Поэтому, думаю, кому-то будет сложно, а кому-то напротив, у кого не затуманена голова старыми вот этими песнями 80-х, 90-х, а кто вот только слушает нынешнее творчество, то, я думаю, они справятся с этим легко. Хотя, ну что загадывать, чего гадать, в конце концов. Сейчас прозвучит перевернутый фрагмент, а вы уж, пожалуйста, разгадывайте, что это такое. Желаю всем удачи. Жду звонков, как только вы поймете и узнаете в этом перевертыше песню и ее исполнителя. Готовы? Ну тогда давайте слушать.

0: так быстро закончилось-то? Я еще и не наслушалась. Мне и в обратную сторону вот так нравится это звучание. Миленько прозвучало это все. Так, ну вот сразу звонков не появилось. Смотрю, кашу лиловым глазом на планшет, который лежит сбоку. И он предательски не реагирует, то есть не проявляет признаков жизни. Никто не звонит, все ждут подсказок, да? Подсказок ждете? Ну что, давайте подскажу. Этот исполнитель приезжал к нам в город с концертом. Ну, так себе, конечно, подсказки, я понимаю. Но я не могу сразу вам сказать имя. Поэтому начнем с простого. Да, он был у нас с концертом. Мои коллеги ходили на этот концерт. И собственными наблюдениями вот поняли, что, оказывается, большая армия у них поклонников. Да, вот Максат написал, что ждем подсказки. Большая армия поклонников у этого исполнителя, хотя, можно сказать, заявил он о себе не так давно, но полюбился за свой особенный голос, вот, да, необычный, скажем, и начинал он с каверов. Вот, а потом ступенька за ступенькой, шаг за шагом начал побеждать на разных конкурсах. Есть у меня телефонный звонок, давайте узнаем, кто это. Алло.
1: Доброе утро, Елена.
0: Доброе утро, Михаил, доброе утро. Так, вы, как всегда, по принципу «никто не звонит, тогда я»?
1: Да, я думаю, хватит гадать, хватит подсказывать, а хватит
0: вы...
1: ждать.
0: Да вы что, вот прям, а вы сразу прям угадали?
1: Да, конечно. Это было легко, непринужденно.
0: Так,
1: и очень даже просто. Это человек с таким очень интересным голосом.
0: Так.
1: Зовут его Алекс Лим.
0: Да-да-да-да.
1: И поет он что-то там все впереди. Да, там слезы наших детей, что-то такое.
0: А скажите, вы ходили на концерт?
1: Нет, не ходил. Но песни его знаю, да. Голос такой у него довольно-таки интересный. Поэтому творчество слежу, можно сказать. Особенно его творчество с Игорем Крутым.
0: Ну да, Игорь Крутой сразу
1: довольно-таки интересный получился.
0: Подбирает себе таких необычных вокалистов, да.
1: Да.
0: Ну и, собственно говоря, тем самым ему и дорогу прокладывает, потому что пишет песни, отдает им, а они с ними потом уже гастролируют, путешествуют. Это все.
1: Ну да, ну и парень, надо сказать, довольно-таки талантливый, да. Поэтому да, он нашел.
0: Да, абсолютно.
1: Человечка.
0: Так, рассказывайте, как у вас дела, Михаил?
1: Да все отлично, все замечательно. Припарковался, вот ждал, когда позвонит Максат, отгадает, но, видимо...
0: Нет, Максат не разгадал.
1: Все придется брать на себя, как обычно. Все на мне.
0: Так, рассказывайте, сегодня праздник граблей. Вот Максат мне уже написал, говорит, я по поводу вот грабли наступаю, это по поводу изучения английского. Хотел записаться на курсы английского, но каждый раз, собственно говоря, откладывается. У вас что-нибудь такое есть? Что вы там... Хотели?
1: Нет, я люблю посмотреть, как другие на грабли наступают, а потом прохожу мимо них, обхожу их стороной.
0: То есть вы все...
1: Учусь на чужом опыте, как говорится.
0: А что тут учиться-то? Тут, если запланировал, надо делать. А вот у кого-то это вот откладывается в долгий ящик. А нет такого...
1: Ну да, есть такие люди.
0: Нет такого, что зашли на маркетплейс ночью, что-то там поискали...
1: Так.
0: А потом, в общем-то, просто зашли посмотреть. А потом оказывается, что в корзине у вас уже заказано много чего, а потом начинаете думать, и нафига ж мне это?
1: Ну, нет, наверное, наоборот, у меня в корзине много чего, лежит пылиться.
0: Понятно.
1: Я вот думаю, когда же все это заказывать.
0: Значит, вы прагматичный человек. То есть...
1: Да, заранее набираю корзину, а потом слежу там за скидочками, акциями, распродажами, чем-нибудь, хопочки себе подбираю.
0: Вон оно как. Ну да, тогда, конечно, грабли – это не ваш инструмент.
1: Да-да.
0: Все, поняла.
1: А так оно как бы лежит в корзине, никому не мешает.
0: Конечно.
1: А потом заходишь, смотришь, опачки, цены изменились, скидочка 20%. Думаешь, опачки, хоп, заказать.
0: Можно брать. Вот оно как.
1: Ловлю, короче, такие интересные моменты со скидочками.
0: Да вы как-то...
1: Не тороплюсь.
0: Вы как-то, не тороплюсь. Да, не торопясь подлавливаете и моменты, и скидочки. Все у вас как-то все вот так вот хорошо происходит. Да, пусть так и будет. Кому привет передадите со скидкой?
1: Вам привет огромный. Спасибо. Вашей радиостанции, всем вашим радиослушателям, всем постоянным слушателям огромный привет, всем, кто участвует, звонит, пишет. Ну и всем жителям нашего города, всем хорошего настроения,
0: Михаил,
1: всем удачи.
0: Удалось открыть купальный сезон?
1: Фух, да уже удалось, наверное, закрыть, я бы больше сказал. Уже накупались, перекупались так, что уже аж этот приходится отходить вот несколько дней.
0: А как это? А где? В каком месте, скажите, вы купались?
1: Да, здесь все рядышком, в районе Желаева. На карьере,
0: все понятно. Хорошие.
1: Отдыхали, накупались уже, видимо, за все лето. Так что аж приходится уже отдыхать.
0: От отдыха.
1: Да.
0: Ну да.
1: Потому что жара такая, что иногда хочется уже побыть дома, в тенечке, в холодочке, просто отдохнуть от купаний и загораний.
0: Понятно. Вот видите, как все быстро. А звездное небо посмотреть еще этим летом?
1: Звездное небо, ну да, это замечательная вещь. Обычно, когда смотришь, еще звезда упадет, еще желание загадаешь. Ну, вообще благодать.
0: В августе такое будет, ну, как всегда, скорее всего.
1: Ну, частенько, кстати, у меня бывает такое, что когда смотришь звездное небо, какая-нибудь звездочка куда-нибудь упадет. Что-нибудь такое загадаешь, а потом и не помнишь даже, загадал, сбылось оно или нет.
0: Скидку загадывали на шуруповерт.
1: Возможно, да.
0: А где? Скажите мне, пожалуйста, а где это вы по ночам звезды смотрите? Это что? Когда это вы все успеваете?
1: Ну, это секрет. Я как Карлсон иногда живу на крыше. Наблюдаю за звездным небом, да.
0: Вы удивительный человек, и это замечательно. Все правильно. Надо все.
1: Да я сам иногда себе удивляюсь.
0: Вот, правильно, удивляйтесь. Продолжайте удивляться и нас удивлять. Мы согласны. Спасибо большое,
1: что
0: записала ваше имя в очередной раз. Желаю удачи и хорошего дня.
1: До свидания.
0: Спасибо, Михаил, до свидания. Ну что, угадали? Разгадали? Видите, оказывается, легко. Я же, собственно, и не сомневалась. Кому-то да и будет это легко. Особенно если человек вот так попался, что он следит и знает творчество этого исполнителя. Поэтому с огромной радостью объявляю в нашей программе Алекс Лим с песней «Все впереди». Ну, как с этим не согласиться?

Ну, вот думаю, в этом трио Пост Малон, Трэвис Скотт, я думаю, Трэвис Скотт и Оззи Осборн, вот третьего, наверное, узнали-то все однозначно. 8.50 в стране. Ну что, вот вам еще одни грабли под кодовым названием «Зачем нанимать строителей?» И я сам поклею обои за выходные или сделаю ремонт. Ну-ка, вспоминайте, было такое, нет? Я не думаю, что это только мужчины, ну, скажем, способны на такую самоуверенность. Я сама делаю ремонт уже, по-моему, лет 20, и все откладывая, говоря о том, что ну и нафига, сама все-таки вот найду время, и я приступлю и буду делать. И все это откладывается с каждым днем. Не знаю, до каких пор хватит терпения у моих домочадцев, когда они скажут так, ну все, давайте уже вызывайте бригаду и делайте хоть что-нибудь. Ну, факт таков, что, ну да, вот это еще одни грабли. Если, друзья мои, у вас такое бывало, пишите, признавайтесь, поверьте, вам станет легче, а нам будет приятно осознавать, что не мы одни такие. Так, у меня есть музыкальная заявка на песню от нашего слушателя Дмитрия. С удовольствием ее выполняю. Это группа Би-2 с песней «Летний гром». Она продолжает этот музыкальный час, точку в котором поставит композиция группы Pink Floyd.

действительно, все былое нам не вернуть. Я тебя желаю в добрый путь. Вот так культурно послать. Ну вот только диджей Пилигрим додумался. «Ты меня забудь» — так называлась песня, которая открыла музыкальную программу нового часа на волне Радио К. И третьего часа моего утреннего дежурства здесь на 106FM 904 в стране. Пятница, 10 июля на календаре. Я по-прежнему Елена Левитан. Приветствую всех, кто настроен на волну нашей радиостанции. Ну что, в этом часе у нас самое главное — это, конечно же, программа приветов и поздравлений, которые вы присылаете к нам на WhatsApp на номер 8-771-202-1006. И время еще есть для того, чтобы как раз это все прислать. А что, у меня еще что-то параллельно играет, по-моему, да? Да, что-то играло. А я думаю, что-то какие-то звуки еще интересные. Ну, я еще, значит, не совсем оглохла. Так вот, присылайте, пожалуйста, свои сообщения. Буду рада выполнить, озвучить. И, конечно же, если музыкальные заявки, с радостью их выполню. Так, атакуют меня все гаджеты, которые здесь у меня сейчас имеются. Все два. Сейчас разберемся. Ну, конечно же, много музыки однозначно. И продолжая тему сегодняшнего праздника. А мы что сегодня празднуем? А мы празднуем день наступления на грабли. Вспомните самый частый утренний фейл, когда каждый из нас совершал, который каждый из нас, наверное, совершал на этой неделе, а может быть, кто-то сегодня. Я про будильник, который звонит в 6:30, ты свайпаешь его на повтор через 5 минут, думая, я просто прикрою глазки на секундочки, и бац, магия Хогвартса, ты открываешь глаза, на часах уже 7:15, а? А чайник уже выкипел, или ты бежишь к машине в одном носке, потому что опаздываешь. И, между прочим, вне всяких сомнений, что завтра повторится то же самое. Ну, признавайтесь, у кого так? Кто так делает каждый день? Ну, не каждый день, через день. Кто хотя бы единожды это делал? С праздником вас! В нашей музыкальной программе группа Depeche Mode, Strange Love, так называется композиция. Что-то хотелось чего-то такого странного. Старого, доброго и настоящего.

0: Жарнама.
1: Реклама.
2: Западно-Казахстанский высший медицинский колледж – одно из ведущих учебных заведений западного региона Казахстана с более чем 110-летней историей, приглашает абитуриентов на обучение по следующим специальностям. Лечебное дело, квалификация фельдшер, срок обучения 2 года 10 месяцев. Акушерское дело, квалификация акушер, срок обучения 2 года 10 месяцев. Сестринское дело, квалификация медсестра общей практики, срок обучения 2 года 10 месяцев. Сестринское дело, квалификация массажист. Срок обучения 1 год 10 месяцев. Для обучающихся из других регионов предоставляется общежитие. По окончании выдается диплом специалиста среднего звена. Наш адрес: Уральск, улица Жангирхана, 67. Телефон для справок 31 46 44. Проезд автобусами номер 2, 3, 5, 9, 22. Остановка Медколледж. Выберите востребованную медицинскую профессию и сделайте уверенный шаг к будущему. Мы ждем вас. Средства для ухода за кожей и волосами, косметика для особых потребностей – и все это вы найдете в приложении «Талап». Выбирайте все необходимое, оформляйте доставку, и скоро все будет у вас дома. Приложение «Талап». Все для вашего здоровья в вашем телефоне.
3: По вопросам размещения рекламы на радио «Окей» звони по номеру 51 27 41 и 8 771 202 10 06.

Главные слова, но там слова были, и уже за это спасибо, Джонни. «Воздушный сарафан» так называется песня. Вот, видимо, что-то про рай. 9:18 в стране. Ну что, друзья, теперь давайте вспомним друзей своих, своих половинок, которые, ну, скажем, любят говорить фразу «я уже выезжаю, буду через 5 минут», или там «я уже выхожу, буду через 5 минут», а? Кто так делает? И ты прекрасно в этот момент понимаешь, что он или она еще там в полотенце, еще даже из душа не вышел или не вышла. А ты стоишь внизу, сидишь внизу, лежишь внизу и ждешь. И каждый раз это повторяется. И ты понимаешь, что вот эти грабли, ну что, я ничего не поделать. Это отношения, это человеческие качества, которые, ну, либо ты принимаешь, либо не принимаешь. Но, тем не менее, ждем, стоим, наступаем на эти грабли. Особенно мужчины, конечно, считают, что так девушки поступают, когда собираются там на свидание или куда-то выходить, куда, неважно. Вот они прям сразу, ну вот вечно тебя там ждешь. Ты же сказала 5 минут. У меня много таких в окружении. Да, есть, которые эти 5 минут, конечно, растягиваются. И ты уже просто с учетом этого либо назначаешь время на 20-30 минут раньше до выхода, ну, либо сидишь и понимаешь, что у тебя есть 20 минут, и за это время можно еще что-то поделать полезного. С праздником! Одно, вот один выход сегодня, об этом поговорить и поздравить всех с праздником. День наступления на грабли. То, чего мы изо дня в день делаем, повторяем, чего хотим не делать. Одно не хотим делать, другое наоборот хотим, но у нас не получается. Но факт остается фактом. Главное это признать, да? Вот как во всех процессах излечения. Так, что у нас далее? У нас далее Николь Кидман и Эван МакГрегор. Замечательная композиция из фильма «Мулен Руж» прямо сейчас в нашем эфире. Я еще принимаю ваше сообщение на программу «Кто сегодня молодец», которая выйдет в эфир практически через 10 минут.

сколько было слез пролито, глядя, пересматривая этот фильм. Конечно же, потрясающий дуэт. Николь Кидман, Эван Макгрегор. Красивая пара, красивая история. Да. И, кстати, о фильмах. Вот тут Светлана прислала свои грабли. В каком смысле? Время полночь. Рано вставать, но ты включаешь новый сериал со словами: «Ну, только одну серию посмотрю и сразу спать». Сразу признавайтесь, кто себя узнал. На часах 4 утра ты досматриваешь финальный сезон. Глаза красные, а через 2 часа звонит тот самый будильник. Ну что, вот как оно? Вот, понимаете, а будильник, наверное, из предыдущих грабель, когда ты свайпаешь, думаешь, ну еще 5 минут, и просыпаешь на целый час время своего подъема. Да, очень знакомо. Так что снова с праздником. И снова с праздником, друзья. День наступления на грабли. Узнали себя? Присоединяйтесь. Значит, это и ваш праздник. Замечательно. У нас есть время на то, чтобы исполнить музыкальную заявку от Михаила Великого. Он попросил «Чепик», «Две ночи». Я с радостью выполняю эту музыкальную заявку. Ну и далее буду уже готовиться к программе «Кто сегодня молодец?».

0: Радиорубка.
1: Фармацевтерді талап акционерлік қоғамы дәріханалар желісіне жұмысқа шақырамыз. Мансапты өсу, кәсіптік оқыту, әлеуметтік пакет толықтай қарастырылған. Байланыс телефоны 50 07 95.
0: Радиорубка. Блок частных объявлений на радио ОК. 6 раз в день. Нас слышат. Услышат и вас. Телефон для размещения частных объявлений 8 771 202 1006.
2: Кто сегодня молодец?
3: Каждый день в одно и то же время в 9:30 мы задаем этот вопрос. Кто сегодня молодец? И вы должны хором отвечать. И я сегодня молодец, мы сегодня молодцы. Все, кто слушает радиостанцию ОК, и теперь время поздравлений и приветов. Я по традиции начинаю с поздравления в адрес тех, кто отмечает это событие, этот праздник, важный праздник в жизни каждого человека. В большой семье акционерного общества «Талап» и сегодня два новорожденных у нас. Это инженер-строитель административно-хозяйственной службы Филипенко Татьяна Николаевна и фасовщик аптечного склада Ромащенко Наталья Игоревна. Милые дамы, девочки, девушки, принимайте поздравления с днем рождения. Всех благ вам! Конечно же, жить, радоваться, мечтать, гулять, веселиться, любить, быть любимой, быть рядом с дорогими людьми, чтобы у них все было хорошо, чтобы ничто не мешало мечтать, строить планы, чтобы никто и никогда не огорчал. Коллеги уважали, ценили, чтобы, конечно же, сбывались все планы, которые вы ставите перед собой. Ну и, конечно же, любите себя. Любите жизнь и себя в этой жизни, и жизнь в себе. Пусть все лучшее вас ждет только впереди. Всех вам благ и праздничного настроения. Перехожу к сообщениям, которые пришли к нам на WhatsApp, на наш волшебный планшет. И начну с последнего, так проще. Так. Это пришло сообщение от Александра, причем два. Вот пока я поздравляла наших коллег, еще одно. Хотел поздравить своего коллегу Ташимова Марата с прошедшим днем рождения. Желаю ему самое главное здоровья, и тогда все будет. Уважаемый Марат, это поздравление от Александра. Принимайте. А еще Александр передает привет братишке Владу и желает ему легких утренних пробуждений. А он что, до сих пор еще не проснулся? Ну, как-то припозднился. Владушка, пора действительно вставать. Ну, а если действительно легких пробуждений, то это здорово. Это прям всем хочется, да, чтобы вот не было вот этих вот резких пробуждений, когда ты не понимаешь, кто ты, где ты, когда тебе, куда, что. Так что все, Александр, ваши сообщения передала, перелистываю, иду дальше. Доброе утро, Уральск. Хочу поздравить свою подругу Юлию с днем рождения. Оставайся всегда такой же позитивной и яркой. Пусть в жизни все складывается легко, дорогая подруга. Это сообщение от Ирины. Так. Здравствуйте. Передаю привет коллегам из бухгалтерии. Бухгалтерии. Хочу пожелать всем хороших выходных. Это сообщение от Камилы. Ага, вот, сообщение мне, ну, как-то вот обратилось мое внимание на него. Привет всем, кто сейчас на больничном или просто приболел. То есть мы тут про отпуски, да, про радости, про купание. А вот людей, которых приболели, мы забыли, а никто не исключает. Это Асхат такой внимательный. Дорогие уральцы, не болейте летом, выздоравливайте скорее и возвращайтесь в строй. Это привет всем от Асхата, всем, кто сейчас на больничном или просто приболел. Знаете что, это, конечно, нонсенс болеть летом, но, к сожалению, никто от этого не застрахован. Поэтому, конечно, выздоравливайте и возвращайтесь в строй. Здравствуйте. Передаю привет Карине, которая сегодня сдает экзамен по вождению. Кстати, ну летом проще, да, хорошо. Ничего не бойся, ты все знаешь. Мы держим за тебя кулачки. Это мама и сестра передают такое сообщение Карине. Да, главное успокоиться. Вот вы все, если учились, если есть цель, главное не волноваться. Там все понятно. Это кажется, что страшно. Все хорошо. На вот экзаменах несколько раз наблюдала со стороны. Да, там вот не переехать, притормозить. Сосредоточьтесь. Все получится. Ни вы первая, ни вы последняя сдаете эти экзамены. Все должно пройти как по маслу. Желаем вам удачи. Так, и еще одно. Вот оно. Доброе утро всем. Хотим поздравить нашего дядю Нурали с 65-летием. Желаем вам самого главного – крепкого здоровья, бодрости духа и долгих лет жизни. Мы вас очень любим и уважаем. Семья Жумагалиевых. Как здорово! Вы же понимаете, жизнь, она же и складывается из этого. Дни рождения, свадьбы. А летом они чаще всего... Кстати, вот не было у нас сегодня поздравления с каким-нибудь свадебным юбилеем, там с какой-нибудь свадьбой березовой, кирпичной, чумачечей. Ну, я надеюсь, что будут. Да и, собственно говоря, свадьбы же продолжаются. Хотя раньше, по-моему, мне кажется, чаще было. То ли сейчас это так незаметно проходит, то ли я уже совсем этого ничего не вижу. Но, тем не менее, событий для и поводов для радости в жизни всегда предостаточно. Главное их не игнорить. Главное смотреть на все широко открытыми глазами и открытым сердцем. Тогда все вот это позитивное будет с вами. Никто это у вас не отнимет, потому что все останется в вашей памяти. Я надеюсь, у вас с ней все хорошо. Гораздо лучше, чем у меня. Ну вот и все, пожалуй. По традиции передаю привет тем, кто не получил персонального. Всем привет! От меня лично и радиостанции «Окей». Всем отличного дня, настроения, радости, веселья, лета, солнца, тепла, встреч, сюрпризов, подарков, знакомств, невероятных каких-нибудь событий. И пусть поет любовь в лице Евы Польны, которая продолжает нашу музыкальную программу.

жазды бүгіннен бастаңыз. По вопросам размещения рекламы на радио ОК. Звони по номеру 51 27 41 и 8 771 202 10 06.

Вот с такой вот просьбой «помоги мне». Мне вспомнилась женская версия. Оказывается, это вот, можно считать, это мужская версия «помоги мне». Женская из «Бриллиантовой руки», помните? «Помоги мне, сердце гибнет». Ну, это вот просто, да, пожалуйста, ответочка такая прилетела через много-много-много лет. 9 часов 51 минута в стране. Ну что, друзья, подходит время окончания моего дежурства. И нужно подвести хоть какие-то итоги. И что мне хочется сказать? Ну, вспомнили мы какие-то классические жизненные грабли. И знаете что? Наступать на них, наверное, это абсолютно нормально. Вот именно из этих забавных промахов и состоит, и шишек, которые мы набиваем при этом, состоит наша яркая жизнь. Главное – делать это с улыбкой и хорошей музыкой. Спасибо всем, кто делился своими историями. Не так их много, но тем не менее. Вы на самом деле самые лучшие, самые честные слушатели. Ну а впереди у нас что? У нас выходные. Время для новых, совершенно неизведанных граблей. Поэтому хочется пожелать вам отличного продолжения дня. И напомнить, что мы с вами вновь услышимся сегодня в 13.00, если ничего не сорвется, если вот эта вот рыбка золотая, которая пообещала нам... На самом деле золотая. Поймете в 13.00, почему золотая. Не сорвется и примчится к нам на проект «Знай наших», потому что сегодня пятница, и наш проект в силе. Мы приглашаем всех, кто что-то умеет делать своими руками. Может быть, хочет рассказать о своем бизнесе, о своих творениях, о своем творчестве. Неважно, каком, художественном, музыкальном. Какие еще бывают? Ну, какие-то еще бывают. В общем, да. И город у нас полон мастеров. И, насколько я понимаю, сейчас вот ремесленничество, оно вообще на таком подъеме идет. Не знаю, то ли мы в средневековье уходим, то ли это новая волна, все же по спирали развивается. Но, тем не менее, это явление существует, мы не можем пройти него, тем более, что это все о людях, которые это делают и живут рядом с нами. Мы должны их знать, чему нет, новые знакомства. Сейчас, мне кажется, никто уже не знакомится вот так открыто. А посредством нашего проекта, пожалуйста, знакомьтесь, общайтесь, переписывайтесь, главное... что мы вам показываем этих людей в прямом эфире в нашем аккаунте «Радио ОК». И в прямом эфире «Радио» мы тоже общаемся в это же самое время. Поэтому вот и все, пожалуй. Спасибо всем, кто здесь, кто с нами, кто на 106 FM, у кого все окей. Могу откланяться до 13.00. С вами была Елена Левитан. Всем отличного... Что, где у меня опять что-то звонит, тренькает? Все. До встречи на проекте «Знай наших» сегодня.

0: Жарнама.
1: Реклама.
2: Профлист у нас его много. Нужна арматура, решим. Труба вообще не проблема. Да-да, черепица есть тоже. Само собой, в цвете любом, и нужный будет объем. И ждать совсем не придется. На складе есть все и всегда. Бесплатно нарежем, доставим, а как же иначе еще? Хоть, может, в стихах не сильны вы. Металл – это наша стихия. Металл Инвест. Металл по легким ценам.
3: Гагарина 10/1, остановка ТЭЦ, база Металл Инвест, 241-300.
4: Растем вместе. Несколько поколений уральских детей выросли под наблюдением опытных педиатров акционерного общества «ТАЛАП». Программы «Кроха», «Малютка», «Малыш», «Крепыш» и «Юниор» – это комплексное медицинское сопровождение с рождения до 17 лет. Все включено. Профосмотры узких специалистов, вызов врача на дом, анализы, УЗИ, ЭКГ, рентген, вакцинация по графику, физиопроцедуры, ингаляции, электрофорез, парафин и другие. Особенное внимание малышам до года и детям с низким весом при рождении. Забота начинается с первого дня. Выберите подходящую программу в клиниках АУ-ТАЛАП и будьте уверены, здоровье вашего ребенка в надежных руках. Телефон для справок и записи 247-300.
5: Жарнама орналастыру мәселелері бойынша ОКЕ радиосына 51-27-41 және 8771-202-1006 нөміріне қоңырау шал.
6: ОКЕ. Радио ОКЕ на частоте.

0: Учим казахский язык легко.
1: Аспан – небо. Аспанда бул паспор. Небо затянуто облаками. Аспан – небо. Бул – облако. Басыптор – затянуто. Аспанда бул паспор. Аспан – небо. Бул – облако. Басыптор – затянуто. Аспанда бул паспор.
0: Учим казахский язык легко.
2: Окей, радиосы, сенің жүрегіңнің жиілігінде. Радио окей, на чистоте твоего сердца.

0: Жарнама.
1: Реклама.
2: Команда «Аоталаб» расширяется. Требуется инженер в отдел информационных технологий. Стабильность, дружный коллектив и интересные задачи гарантируем. Детали можете узнать по телефону 50 07 95.
3: Хочешь стабильную работу в надежной компании? Акционерное общество «Талаб» приглашает администраторов в свои клиники. Комфортные условия, достойная заработная плата, обучение с первого дня, полный социальный пакет, дружный и поддерживающий коллектив, возможность карьерного роста – все это ждет тебя. Звони по номеру 500795 и начни свою карьеру вместе с акционерным обществом «Талаб». АО «Талаб» – здесь ценят людей.
4: Найти диабетическое питание, полезные вкусняшки стало еще проще. В приложении «Талаб» большой выбор товаров, понятный поиск и удобная доставка. Приложение «Талаб» – все для вашего здоровья в вашем телефоне.
0: Жарнама орналастыру мәселелері бойынша ОКЕ радиосына 51-27-41 және 8771-202-1006 нөміріне оңырау шал.

0: Ищешь работу? Лови идеальный вариант. Мы набираем команду администраторов в контакт-центр. Работа без беготни и физической нагрузки. Зарплата от 160 тысяч тенге. Офис, кресло, теплый чай. Что еще нужно, чтобы работать с удовольствием? Забудь про лопаты и ночные смены. Звони 50-07-95. Место мечты ждет тебя. Химчистка «Лотос». Более 25 лет работы, опыта, доверия. Более 10 видов услуг, включая стирку, химчистку, чистку ковров, мелкий ремонт одежды, обслуживание корпоративных клиентов, доставка. Использование оборудования с программным управлением итальянских моющих средств. 5 приемных пунктов в разных районах города. Совсем недавно новый пункт приема открылся в центре по адресу Хусаинова, 58. Регулярные акции, лояльное отношение к постоянным клиентам. Доверьте чистку и стирку профессионалам и потратьте сэкономленное время и деньги на себя. Запомните телефоны 23 50 75 и 8 776 923 50 75.
1: По вопросам размещения рекламы на радио ОК звони по номеру 51 27 41 и 8 771 202 10 06.
2: Окей. Радио ОК.

светишь мне ярче, чем звезды, ярче, чем солнце на небосводе. И только с тобой я живой, с тобой в небе, как птица свободен. Ты даришь мне крылья, ведь я летаю, это небо в глазах твоих. И будто бы целый мир замер сейчас только для нас двоих. Все в мире не вечно, а вечно лишь только наше мгновение. Держу тебя за руку, все крепче, космическое притяжение. Мы любили друг друга во всех предыдущих жизнях. Да, я уверен, будем во всех параллелях сквозь время.

0: Жарнама.
1: Реклама.
2: Радио «Окей» и магазин «Хэнди» представляют проект для тех, кто создает реальность своими руками.
3: Программа «Знай наших» о мастерах, талантах и настоящих профи. Каждую пятницу в 13:00 наши гости делятся секретами успеха, рассказывают о любимом деле и пути к мечте.
2: Создаете что-то уникальное? Хобби стало делом жизни? Станьте героем эфира. Слушайте нас в пятницу и вдохновляйтесь. «Знай наших» – проект о людях с золотыми руками.
4: Согласитесь, лечить болезнь труднее, чем ее предотвратить. В оздоровительном центре «Фаворит» мы заботимся о вашем здоровье заранее. Здесь есть все, что обычно предлагают санатории. Душ Шарко, подводные вытяжения позвоночника, лечебные ванны, грязелечение, массажи, программы для взрослых и детей, современные методы, электросон, влог и многое другое. Главное, перед каждой процедурой вас ждет бесплатная консультация физиотерапевта. Мы подберем индивидуальную программу, чтобы сохранить здоровье и силы на долгие годы. Приходите в «Фаворит», улица Урагбаева, 18. Позвоните, запишитесь и начните заботиться о себе уже сегодня. «Фаворит». Здоровье легче сохранить, чем вернуть.
5: Жарнама орналастыру мәселелері бойынша «Окей» радиосына 51-27-41 және 8-771-202-1006 нөміріне қоңырау шал.
6: «Окей»
0: радиосы – сенің жүрегінің жиілігінде. «Радио «Окей» на частоте твоего сердца.

0: Жарнама.
1: Реклама.
2: Западно-Казахстанский высший медицинский колледж – одно из ведущих учебных заведений западного региона Казахстана с более чем 110-летней историей, приглашает абитуриентов на обучение по следующим специальностям. Сестринское дело – квалификация «Прикладной бакалавр сестринского дела» на базе общего среднего образования. Срок обучения – 3 года 6 месяцев. На базе технического и профессионального образования по ускоренной программе обучение – 1 год 6 месяцев. Лабораторная диагностика – квалификация «Медицинский лаборант». Срок обучения – 2 года 10 месяцев. Фармация. Квалификация «Фармацевт». Срок обучения – 2 года 10 месяцев. Для обучающихся из других регионов предоставляется общежитие. По окончании выдается диплом специалиста среднего звена. Наш адрес – Уральск, улица Жангирхана, 67. Телефон для справок – 31 46 44. Проезд автобусами номер 2, 3, 5, номер 9, 22. Остановка – Медколледж. Выберите востребованную медицинскую профессию и сделайте уверенный шаг к будущему. Мы ждем вас. Стельки, корсеты, бандажи, наколенники. Найдете все это и многое другое в категории «Ортопедические товары» приложения «Талап». Несколько кликов и заказ у вас. Приложение «Талап». Все для вашего здоровья в вашем телефоне.
0: Жарнама орналастыру мәселелері бойынша ОКЕ радиосына 51-27-41 және 8771-202-1006 нөміріне қоңырау шал.

0: Знай наших.
1: Потрясающий проект у нас по пятницам «Знай наших». Мы знакомимся с людьми, которые живут в нашем городе, что-то творят по-разному. Кто-то руками, кто-то ногами, кто-то головой, кто-то и тем другим, и первым, вторым, и третьим. Сегодня у нас в гостях Златочка. Человек, которого, вот я не знаю, есть ли человек в городе, который ее не знает? Скажи мне, пожалуйста, здравствуй.
2: Да. Да.
1: Вот мне кажется, что нет человека, который тебя не знает. Ты вот такой энерджайзер, который успевает всюду, на острие пера, камеры и там всего.
2: Всего остального.
1: Да, то есть вот если какие-то новости, вот там есть галки, сороки, которые там что-то собирают. А ты сама вот такой движ новостейный, поэтому ты всегда в курсе, ты всегда везде и всегда. Это твое кредо?
2: Ну, видимо, да. Черт возьми, так приятно, правда, что я, оказывается, везде.
1: Конечно.
2: Всегда. Ну, на самом деле, как бы я всю жизнь была новостником, и, ну, по-другому просто у меня не получится, и не получалось бы. Поэтому, но то, что я сама являюсь генератором каких-то новостей, это вообще очень круто, потому что, ну, в профессии есть такое, как затишье, очень часто, особенно сейчас лето, это вообще... Очень, ну, то есть в момент затишья очень сложно работать, потому что ничего не происходит, но нужно, и вот просто у журналистов есть такая вот присказка, хоть иди, сама что-нибудь поджигай. Поэтому то, что я являюсь генератором новостей, это, конечно, очень здорово, и это было бы замечательно, если бы это было правдой.
1: Да. Ну, а что, не придумал? Нельзя придумывать новости?
2: Ну, практически невозможно. Ну, потому что, ну, как правило... Хорошие новости уходят в эфир очень редко, обычно уходят плохие, поэтому плохие новости создавать не хочется.
1: А хорошие трудно, да?
2: То есть, ну, да, давайте остановимся на том, что я буду генератором хороших новостей, которые не уходят в эфир.
1: Ну, хорошая новость, она сегодня пришла к нам в студию.
2: Да-да, yes.
1: Когда ты была вот под камерой, под объективом даже телефона?
2: Ну, на самом деле, не очень давно.
1: Ну, не очень давно. Ну, как-то вот было бы конкретно, как новостичек даже сказать. 13.06 в 17.45. Вот, ну, так же надо говорить.
2: Ну, до такой степени я, конечно, не помню, к моему большому сожалению. Не, ну, что-то мы снимаем так периодически, там, всякие штуки. Ну, не обязательно... Я не обязательно говорю про профессиональное телевидение.
1: Я понимаю, да.
2: Но там всякие штучки интересные.
1: Ну,
2: там.
1: Вы поняли, да? Будет живенько.
2: Я надеюсь.
1: Как у нас с ней на голове.
2: Все-таки ветер оставил свои там эти, да?
1: Да. Смотрите, вот кто не знает, сейчас будет такой урок обучающий, как нужно себя презентовать. Вот я уже представила Злата, человек золотой. Во всех отношениях. Многие видели, знали, вот где-то слышали, что-то где-то пересекались. А кто она на самом деле? Я тебе сейчас даю буквально 2 минуты на то, чтобы ты сама себя презентовала. Вот скажи о себе все то, что ты хочешь, чтобы все знали конкретно. То есть, когда тебя встретят, говорят, а, да, мы знаем. Вот она солит капусту, шинкует морковь и очень хорошо...
2: Прекрасно готовит борщ.
1: Справляется с колорадским жуком. То есть, вот, давай, 2 минуты, время пошло, цик-цик-цик.
2: Ну, хоть бы ты предупредила бы, я бы...
1: Подготовилась.
2: Да.
1: Нет, у нас все экспромт. Я вообще не готовлюсь никогда.
2: Ну, ты-то профессионал.
1: Конечно.
2: Так, ну, что про
1: давай.
2: Себя. Родилась, росла, выросла.
1: Здесь?
2: Ну, родилась я в Ульяновске, но была совсем маленькая, когда мы приехали сюда, наша семья приехала.
1: Угу.
2: Дедушка был военным, он сюда демобилизовался, мы приехали сюда, все сюда. То есть я считаю себя уральской.
1: Угу.
2: Вот.
1: У тебя внешность прям уральская.
2: Ну, таки да. Вот, что, я на человек музыкальный. Наверное, я возьму на себя смелость так про себя заявить.
1: Правильно, а мы докажем это?
2: Да, ну докажем. У меня просто всегда мама с папой. Мама закончила там музыкальную школу, папа тоже 2 года играл на баяне, но, правда, не закончил. Потом папа был гитарист. Ну, в общем, короче,
1: музыкальная
2: с музыкой,
1: семья.
2: Да, вообще.
1: Дружит все.
2: Да. Что еще, я журналист. Кроме того, что Люблю, играю на гитаре, пишу материалы и вожу машину. Больше, в общем, делать ничего практически не умею. Ну, так же хорошо, как все. Ну, я про гитару это я, конечно, загнула. Саша Крыгин, прости. Саша пытается из меня сделать нормального гитариста.
1: Кто-то
2: все-таки
1: пытается.
2: Еще, да.
1: Попытки, то есть ты еще учишься.
2: Попытки не оставлены, да.
1: Mm-hmm.
2: Вот, что я очень люблю животных. Я не очень люблю людей. Ну, животных я люблю больше, во всяком случае.
1: Я поняла,
2: вот.
1: Поняла.
2: А что еще, что еще? Стараюсь помогать тем, кто слабее, тем, кто нуждается в защите. А, что еще, что еще, что еще? На «Дысь» я песню опять начала писать, кстати. Ну, мы еще, да, об этом говорили. Ты говорила, что мы об этом поговорим еще.
1: Да,
2: вот. Все, как будто бы.
1: А как же туризм?
2: Ну, туризм...
1: А как же сплавы? Вот сколько
2: туризм,
1: лет...
2: Туризм, сплавы,
1: то
2: да.
1: То есть ты любишь
2: мотоциклы,
1: природу...
2: Топиричи вот, еще, да.
1: Вот.
2: Ну, смотри, туризм — это, короче, такая штука, опять же, мама с папой. У меня не было шансов никаких просто этого избежать.
1: То есть они тебя в рюкзак сажали с детства?
2: Буквально. То есть мне кашу на костре готовят. Там мои первые фотографии возле костра из палатки уже я выхожу. Там где-то мне года 3, там 3,5.
1: Ну, хоть ходить умела. Ладно, хорошо.
2: Не исключено, что я училась именно там в то же время.
1: Так.
2: Вот, потом пошел свой туризм. То есть у нас была школьная туристическая команда. Потом всякие сплавопоходы, естественно. Там же и опять же без гитары, то есть там все,
1: конечно,
2: это все переплетается очень так плотненько, поэтому я как бы, у меня как бы, вот музыка и туризм, это, может, я поэтому про туризм сразу и не сказала, что это было.
1: Ну, как...
2: подразумевалось. Вот, мотоциклы. Мотоциклы люблю с юности глубокой, всегда мечтала о своем байке, но в силу того, что ростом я, прямо скажем, не очень велика. Очень долго не могла найти мотоцикл, с которого я хотя бы ногами достаю до пола.
1: А у тебя сколько сейчас электросамокатов всяких?
2: Ну нет, у меня нормальный классный чоппер. У меня нашла Honda Steed. Человек, который мне продавал его, Леня, он еще немножечко занизил там максимально, то есть сидушку еще даже на 2-3 сантиметра он убрал. В общем,
1: и
2: короче,
1: ноги теперь достают.
2: Ножичками я теперь достаю.
1: И ручечками
2: достаю. И вот спасибо Гамлету, он сейчас меня учит. Я в мотошколе учусь сейчас. И даст бог, если там все там боги сверху, которые меня смотрят, все боги мотоциклов, я в этом сезоне должна выкатиться успеть, если успею сдать все.
1: Вместе
2: все
1: с ребятами? Или сама?
2: Сама.
1: Сначала сама?
2: Сама. Ну, лучше сначала кататься одной, потому что достаточно сложно себя... Ну, то есть мотоцикл — это не машина. На машине ты весь источник, мотоцикл — ты можешь упасть. Если ты с кем-то едешь в колонне, ты сразу соберешь с собой всю колонну. Ну, то есть этого лучше пока не делать.
1: То есть пока, почувствовать себя самой. Да. Я тоже в детстве мечтала про мотоцикл, но что-то как-то у меня это все ушло, куда-то кануло в лету.
2: Вот у меня этот как-то все...
1: А ты на велосипеде в детстве каталась?
2: Да, конечно, каталась. У меня была Кама, красная Кама.
1: Ну вот, у меня Урал был, поэтому мне как-то мне приходилось тебя... делать ласточку.
2: Да-да-да.
1: Опа! Али, оп!
2: Или как это там, как под рамкой?
1: Нет, никогда под рамкой не ездила.
2: Я тоже никогда.
1: Ноги не доставали.
2: Руки не доставали.
1: Попа не сидела на этой. В общем, вся...
2: Вся в ласточке,
1: да. Но каталась исключительно на Урале и возила, ходила, ездила за хлебом. 2 бидона молока вот так еще держала.
2: Я поберегись, поберегись.
1: Еще если даже падало, молоко не проливалось. Это я все помню.
2: Обалдеть, ты...
1: Эквилибрист.
2: Как ты это делала?
1: Очень-очень аккуратно, очень красиво, очень красиво. Все нормально. Так.
2: Я бы посмотрела на это.
1: Да перестань ты.
2: Я бы сама...
1: Ну, блин, когда маленькие были, что там... Да что там? Вот если я сейчас бы прокатилась...
2: И не уронила молоко, да?
1: Себя бы не уронила. А мотоцикл не трехколесный, нет?
2: Нет.
1: Ну, я шучу же.
2: Ну, что, ну да, я поняла. Нет, он очень красивый.
1: Но, значит, у тебя какие-то есть перспективы, да? Вот я знаю, что буквально неделю назад, или 2 недели, или в июне, да, в июне, по-моему, был какой-то слет байкерских Бузулукском бару.
2: Да, наши ребята ездили как раз туда.
1: Да?
2: Да.
1: Это нашинские организовывали?
2: Нет, нет, наверное, не про тот ты говоришь слет. Наши ездили в Бузулук, они просто ездили туда, я знаю. Вот.
1: Там был фестиваль.
2: Да, в Бузулук
1: как именно. Как-то он в Бузулукском бару.
2: Ну, это под Бузулуком же, я так понимаю. Бузулукский бор, это же где-то рядом с Бузулуком.
1: За Бузулуком, это вот там, где мы отдыхаем, там это и было. Мне показали картинку, круто. Если бы я знала, я бы там тоже была.
2: Наши ездили туда, я, конечно, там не ездила, потому что я еще, ну, то есть, я, конечно, мне нравится называть себя байкером начинающим, но я еще, по сути, не байкер, я еще только, я еще не волшебник, я только учусь.
1: А тебя, это частные уроки или школа, кто тебя учит?
2: Я учусь в школе. Ну, я уже закончила сейчас школу союз водителей. Ну, у меня категория Б же очень много лет. Тут я училась на категорию А конкретно. Вот, мне предстоит еще сдать экзамен по теории, потом практику. А вот вождение меня учит Гамлет. Это у него мотошкола, да, он очень классный. И вообще я ему очень сильно признательна, потому что если бы не он, я бы... Ну,
1: даже не осмелилась, да?
2: Ну, на самом деле, к этому приложили руку несколько человек. Там вот Леша Кулибин есть, вот Вовка там, Иванов там,
1: хорошо
2: друзья.
1: Хорошо приложили, синяки остались?
2: Кстати, очень на ногах очень много синяков от мотоцикла. Он тяжелый, потому что. И, ну, в общем, короче, если бы не ребята, то есть меня Леха Кулибин первый посадил. То есть если бы он меня прям вот не посадил, я бы все-таки не поехала.
1: Вовка, а ты сначала мотоцикл купила и потом начала учиться?
2: Да. Я сразу на своем стала учиться. Ну, потому что он очень, он достаточно, ну, не очень, но он достаточно тяжелый. У него сухой вес 217 килограммов. Это не китайский
1: легенький. Пентиплюшки вот эти вот.
2: Я всегда мечтала именно о чоппере. То есть я почему еще говорю, то есть на китайский сесть не было проблем.
1: Как на велосипед.
2: Чоппер, он тяжелый, он красивый, он брутальный. Я в него влюблена просто вообще-то. Ну, это надо видеть, конечно.
1: Ну, да.
2: Ничего, я вот, подожди, я выключусь.
1: Хорошо.
2: Доеду до вас и...
1: И тогда я себе куплю, ладно.
2: Да. Кстати, очень может быть, потому что дурный пример заразительный.
1: Заразно.
2: 100%, да.
1: Так, а скажи, пожалуйста, я уже на протяжении скольки лет 5 пытаюсь найти, может быть, вот спросите у Гамлета. У нас нет, кто обучает...
2: Гамлету.
1: Экстренному вождению, или как оно называется?
2: Экстремальное.
1: Экстремальному вождению.
2: Ну, наверняка...
1: Есть какие-нибудь мастера?
2: Ну, может быть, даже там же, может быть, сам Гамлет, может быть, Коля сам.
1: А вы спросите, пожалуйста.
2: Мы спросим обязательно.
1: Пожалуйста, вы спросите, постарайтесь.
2: Потом только мне после эфира напомни,
1: я напомню, спрошу. Я тебе крестик поставлю на все места.
2: Хорошо.
1: Чтобы...
2: Может быть, не надо на всем. Как-то ограничим
1: количество. Ну, посмотрим, как пойдет. Тут как моя... Там руку приложили. Я тоже приложу руку, чтобы ты не забыла. И я нашла себе инструктора по экстремальному вождению.
2: Я думаю, что не будет это проблемой.
1: Да? Хорошо. Да. Ну, у меня был до сих пор проблем. Очень хочу как раз вот экстремальному вождению научиться. Есть у меня для этого мой дедушка, дед мой 124-й. Хочу на нем это все опробовать. Так.
2: Экстремальное вождение, ты имеешь в виду эти полицейские развороты там подобное?
1: Да, вот эти вот. То есть не обязательно вот это вот крутиться. У меня вестибулярный аппарат слабый. Но вот где-то вот прям вот так резко, пау! И чтобы...
2: Ну и шины нужно покупать чаще будет.
1: Да.
2: Ты готова к этому, да?
1: Я готова к этому. Ну, страшно.
2: Прекрасно.
1: Вообще
2: прекрасно.
1: Не страшно. Ну вы поняли, у нас сегодня жара. Пошла жара. У нас сейчас реклама буквально одну минуту. Мы не прерываемся на эфир в Инстаграм. Продолжим разговор. Сейчас я подготовлю ее к следующему выходу в эфир на радио. Задам вопросы.
2: Мне страшно.
1: Не бойся. Это не страшнее, чем на мотоцикле. На байке. Кстати, мотоцикл или байк? Не оскорбительно? Как надо?
2: Байк это уважительно очень. Мотоцикл это все мотоциклы. Байки это... Вообще сейчас как бы очень все это размывчато, но раньше байком называлась только тяжелая техника. Такая хорошая, настоящая. А сейчас байк ими называются.
1: А когда Урал мотоцикл был?
2: Так это... Урал это дедушка всех байков.
1: Да?
2: Это вообще, это мощь, это красота. Это...
1: На нем я ездила.
2: Вот.
1: Так, все, уходим на рекламу, снимай наушники, но не уходи далеко, пожалуйста.
2: Хорошо.
0: Жарнама. Реклама.
3: Құрылыста тиянақтылық қажет. Бәрі уақытлары жоспарлы болу тиіс. Бүгінге черепица қажет, ертеңге болат құбыр. Ал егер болмаса бәрде құрдым. Біз жұмысты мұқият атқарамыз. Бұған клиенттеріміз дәлел. Металды уақытылы жеткіземіз. Сіздің өлшеммен кесіп те береміз. Қай түсті қаласаңыз, қоймадан кеп ала аласыз. Сұрақтар болса дәл қазір бізге хабарласыңыз. Metal Invest. Қол жетінді бағадағы металл. Гагарин 10 бөлшек 1. ТЭЦ аялдамасы. Metal Invest базасы. 241-30.
0: Шұғыл түрде жүргізушілер қажет. КамАЗ Самосвал автокөлігіне жүргізуші, сондай-ақ Газель Next базасындағы автокөтергішке жүргізуші қажет. Байланыс телефоны 50 07 95.

0: ищешь работу? Лови идеальный вариант. Мы набираем команду администраторов в контакт-центр. Работа без беготни и физической нагрузки. Зарплата от 160 тысяч тенге. Офис, кресло, теплый чай. Что еще нужно, чтобы работать с удовольствием? Забудь про лопаты и ночные смены. Звони 50 07 95. Место мечты ждет тебя.
1: По вопросам размещения рекламы на радио ОК звони по номеру 51 27 41 и 8 771 202 10 06.

0: Знай наших.
1: Ну вот те, кто будут смотреть нас в Инстаграм, увидят, что мы еще и тут и поем, оказывается. Ну, я думаю, мы и для наших слушателей на радио тоже поем. В эфире проект «Знай наших». У нас в гостях Злата Удовиченко, которую знают все, но о ней никто не знает ничего. Я вот так для себя это сформулировала. Но согласись же. Я не думаю, что ты прям вот... То есть вот за этой живостью, за этой энергетикой, за этой деятельностью, за вот этим вихрем, который после тебя еще так... Я не думаю, что у тебя вот прям конкретных, там, я не знаю, людей, которым ты доверяешь, очень много.
2: Ну, это, наверное, всех так, я так
1: не
2: думаю.
1: Не надо со всеми сравнивать себя. Ну, ты единственная и неповторимая.
2: Ну, это понятно.
1: Это правда.
2: Это понятно. Ну, просто на самом деле... Я вот... Ничего себе, ты меня так за это задумала меня. Задумала.
1: Могу.
2: Я вообще не знаю, доверяю ли я кому-нибудь...
1: Полностью,
2: абсолютно, да?
1: Ну, тут я с тобой соглашусь. Наверное, такого нет. Тут ты иногда себе не веришь, это понятно. Я уж чувствую себя как Мюллер.
2: Главное не выйти на самого себя.
1: Да. Теперь, мы поговорили сейчас в Инстаграм. Я задала вопрос Злате о том, кем же она мечтала стать в детстве. И она призналась, что ее мечтой было, ну, как-то вот так, не знаю, продавец мороженого.
2: Ну, я, честно говоря, еще я была уверена, что такая мечта присутствовала абсолютно у каждого ребенка.
1: Ты любишь мороженое?
2: Очень. Очень люблю мороженое. И, ну, там еще это... У нас, я жила тогда на Фурманово, где раньше было здание ЗАГС 9-этажкой. Рядышком там магазин «Урал», и там был киоск с мороженым.
1: Так.
2: Я до сих пор помню, какие там стены внутри были. Я помню эту женщину, властительницу мороженого. Она была в белом колпаке, вот эти серебряные гильзы. То есть там мало того, что я люблю просто мороженое, это власть над
1: это
2: ним.
1: Казалось, да, она
2: обладание.
1: Королева.
2: Да, да, да.
1: А я так вспоминаю, на проспекте, получается... Где сейчас биосфера, где...
2: Да-да-да, там тоже был...
1: Такая маленькая дверка окошечко была, да. И там ты приходил есть мороженое, ты стоишь в очереди, ты понимаешь, что она же сейчас... Ну, прям вот можешь сколько хочешь.
2: Да-да-да, она царица просто. Да. И ты тут стоишь вот такой балдец. Конечно. И ты после этого будешь говорить, что не хотел быть продавцом мороженого.
1: Нет, не хотела. Она раздавала радость счастья. Нет.
2: Я не понимаю, вообще я отказываюсь понимать себя просто.
1: Я хотела быть учительницей и следователем. Не помню, в какой последовательности. Сначала учителем, потом следователем. Может быть, когда я пошла в школу, я решила стать следователем или оперативным работником. Ну, вот, между прочим, я по последнее время стала задумываться, чего же я не пошла-то, на самом деле.
2: Кстати, опером, я, кажется, тоже хотела быть. Опером. Или следователем. Нет, наверное, нет. Что-то во мне такое есть. Я люблю детективы, короче, да.
1: Ну да, тогда присутствует. Да, понятно. Да. Вот видите, ну опять же, выводить на чистую воду, бороться с преступностью.
2: Путем логических умов. Да. У меня даже не столько борьба, сколько там интересно распутать.
1: Мне вот надо было... Пиу-пиу-пиу.
2: И справедливость.
1: Конечно, это... Как-то... Молчание... Что там, как там говорят?
2: Золото.
1: Нет, когда арестовывают... Вы имеете право молчать.
2: Да. Вот. Все, что вы скажете, может быть использовано против вас.
1: Все,
2: я тебя убила наповал. О, да.
1: Так, значит, продавец мороженого. Да, то есть нам не хватает этой радости, счастья. Ну, а в детстве...
2: Да я сейчас бы не против, честно говоря. Вот сейчас опять задумал. Ну, я, конечно, сейчас шучу. То есть продавец мороженого, наверное...
1: в пакетиках в этих...
2: Нет, я тем, конечно, хотела. Это вафельный стаканчик, он хрустит, и в него положишь. А если тебе еще 200 грамм, там такая еще шапка, ее нужно быстро облизать, чтобы она у тебя не потекла. Зачем я это вспомнила?
1: Сейчас пойдем мороженое покупать.
2: Так, это что-то кто-то.
1: Кто кому? Это тебе звонят?
2: Да, это я, наверное, сейчас скину, секунду.
1: Да, попроси, пожалуйста, не отвлекайте сейчас Злату, да. она сейчас в эфире. Продолжаем разговор. И вот как же так случилось, да, что человек, который мечтал... смех и радость мы приносим людям с мороженым. Ну вот отчасти, да, с песнями, с гитарами.
2: Танцами с бубном.
1: Танцами с бубнами. Вот этими сообществами, всеобщим весельем. Тебе же нравится, когда вот это вот, да?
2: Да, да. Ну это мое, да.
1: Да, вот. Кто-то любит в тишине, в уголке. Вот как Дмитрий Александрович. А мы любим, чтобы Ай-яй-яй! Да,
2: да, да. И это, да, и...
1: Да, все, чтобы... И чтобы много вокруг было интересных людей, и успеть со всеми пообщаться и узнать, как оно так вот пришло. Как ты поняла, что все-таки
2: после
1: тебе
2: продавца мороженого.
1: В эту сторону?
2: Подожди, а что мешает продавцу мороженого быть хэ-хэ и исполнять танец с бубном в свободное от работы время?
1: Ну нет, если ты весь день даришь людям радость, мне кажется, под вечер тебе хочется совсем другого.
2: Не знаю. Ну, спорный вообще момент, на самом деле, да, я так считаю. Ну, потому что... Ну, у меня же как-то я же тоже стараюсь нести людям радость, пусть без мороженого.
1: Хорошие новости.
2: Да-да-да, хорошие новости.
1: Тебе просто надо сейчас рубрику открывать, не знаю где. Хоть на Ютубе, хоть где. Хорошие новости от Златы Удовиченко. И вот там можно выдумывать. У тебя есть какой-нибудь Ютуб-канал, еще что-то личное свое, блогерство?
2: Честно говоря, нет. Ну, я сейчас, когда вот стала писаться потихонечку, у меня автоматически... То есть, если песня залетает на стримы, она автоматически уходит на Ютуб-канал. Ну, не знаю, можно это называть моим личным каналом, потому что там только вот автоматом песни размещаются. Поэтому,
1: ну, нет,
2: наверное,
1: конечно,
2: не оно.
1: Нет, не оно.
2: Ну, у меня есть две подруги, они, как это, Ира, их зовут Ирина и Саша, они СММщицы, да, наверное, так да. я про них правильно скажу. Ну, в общем, короче, они меня периодически учат, встряхивают и говорят, давай, ты что фигней страдаешь, давай. Я говорю, да. И умом понимаю, что надо это пробовать как-то, но что-то просто...
1: Чего опять?
2: Ну, не успеваю я просто.
1: Ну, Гамлету, вот сейчас... Гамлету скажи, он тебя посадит.
2: Сейчас, на самом деле, вот сейчас сезон закончится, мотосезон закончится. Так. И я пойду на вокал, потому что мне нужно заниматься... Ну, это отдельная история.
1: А, то есть ты еще...
2: Я пою непрофессионально, настолько сильно непрофессионально, что бедный Люха, который меня пишет, это вообще... Ну, мне искренне его жаль, но он очень старается. Ну, в общем, короче, вокал мне заниматься нужно. Я планирую пойти зимой, как закончится сезон, пойду на вокал и вплотную займусь. Ира и Саша, я ваша.
1: Сегодня Всемирный день наступления на грабли.
2: Как символично.
1: Утром я сегодня об этом рассказывала. То есть я тоже раз 50 записывалась на курс китайского языка. Учу в ТикТоке. Понимаете? А она обещает заняться СММ.
2: Нет, займусь.
1: Вот из тех, кто выбился куда-то, вот скажи, почему? Я вот тоже думаю, ну чего же я-то не веду какой-нибудь блог, то есть мне сложности не составляет.
2: У тебя
1: вот
2: вообще до самого.
1: Мы сейчас сидим, сейчас и говорим, да? У меня нет комплексов на внешность, на возраст. Ну лень же, матушка!
2: Ну ты, я так думаю, это не лень, это профессионально. Ты настолько... Ты на работе этим занимаешься, по сути, весь рабочий день. И...
1: Нет, у меня же есть свои мысли, я же не все рассказываю. Вот может быть я сейчас не такая, какая есть на самом деле.
2: Я не такая. Не, ну тогда пробуй, конечно, ничего. По-моему, надо.
1: Ну, понимаешь, в чем дело? То есть вот надо же. И вот у тебя такая же история.
2: Нет, мне не лень. Мне просто не хватает времени. Это не одно и то же.
1: Не хватает времени – это только отговорки. Я знаю. Это все так говорят. Это неправда.
2: Короче, заметано. Вот мотосезон заканчивается. Закрывается мотосезон.
1: Когда?
2: Ну, как холодно будет. Я не знаю, как ребята решат.
1: Холодно. А если не будет холодно?
2: Нет, ну, зимой на мотоциклах... Нет, есть люди, которые ездят зимой на мотоциклах, но таких мало. Ну, в общем, короче, как только поставят всех коней, как только все поставят своих коней, да, в стойло железных, я пойду и начну заниматься СММ.
1: А ты будешь сначала учиться, что ли?
2: Ну, еще у меня две подружки, близких прям подружки, они профессионально грамотно занимаются. Я думаю, что первые уроки, они, может быть, так и на халяву даже там как-то сойдут. А там будет видно, мое это не мое.
1: Интересно, а чего там учиться-то, блин?
2: Ой, ты
1: камеру
2: знаешь,
1: поставила?
2: Нифига, там столько всяких.
1: Ой, нет, штук. Тогда это долго.
2: Зато говорят, это интересно.
1: Ну, вот. Конечно, интересно. Там основы...
2: Ты знаешь, что там ручкой так, отбираешь там что-то другое уже. Это же все вот
1: ну,
2: это все.
1: Ну, это
2: вот
1: программы редакторские.
2: Ну да, ну это нужно ими уметь пользоваться.
1: Это
2: того, чтобы
1: деньги
2: делать
1: надо уметь пользоваться. Купил, а там тебе в программе все тебе, вон, все объяснят.
2: Мне понравилось, сразу нужно уметь пользоваться деньгами. Это прям хорошо сказано.
1: Да.
2: Я хочу сказать, что это хорошо сказано.
1: Потому что это все элементарно. Ты же все равно же умеешь как-то монтировать. То есть,
2: я монтировала, пока была на телевидении, и меня ребята учили. То есть я работала только в профессиональных программах совершенно. Это не имеет никакого вообще связи с...
1: А вот эти фиктульки. А если вести блог на Ютубе, так там вообще только главное выставить хорошо свет, звук, экспозицию, и больше уже ничего не надо.
2: Ну, кроме того, чтобы было о чем говорить. Ой. Это очень важно, по-моему.
1: А, ну вот это другое, это контент. Это вот то есть тема, что должно зацеплять. У меня главная тема всегда вот сейчас на радио, это что? Это реклама, потому что это двигатель... Двигатель всего.
2: Потому что без нее никуда.
1: Да, но мы не уходим из Инстаграма, потому что у меня тоже есть еще вопрос. Мы еще даже на 3 вопроса она не ответила. Вообще, о чем говорим? Полчаса уже пролетело. Вообще кошмар.
2: Разве можно столько болтать?
0: Можно. Рубка. Приглашаем на работу в аптечную сеть фармацевтов. Карьерный рост, профессиональное обучение, социальный пакет гарантированы. Телефон для справок 50 07 95.
3: Радиорубка. Блок частных объявлений на радио ОК. 6 раз в день. Нас слышат. Услышат и вас. Телефон для размещения частных объявлений 8 771 202 10 06.

0: Знай наших.
1: Вот, и вот эти самые девочки, я понимаю, да, это, как ты говоришь, осознанные, да, и это ненадолго, это все, вот эти слезы, это все, это, конечно, это мы продолжаем разговор, друзья, все, кто сейчас слушает радио, это вы не наткнулись какую-нибудь, не подслушиваете никакой радиоканал, мы просто со Златой продолжаем тему детства и всего того, и как выяснилось... Сударня, который сейчас сидит рядом со мной,
2: занималась в туристическом кружке.
1: И имеет КМС
2: по спортивной гимнастике. Ну, так сложилось. Так сложилось.
1: Сама пошла?
2: У нас приходили. Я вообще до школы год занималась хореографией, кстати говоря. В ДК «Зените» в нашем.
1: Вот сейчас занимаюсь.
2: Ну, это там был всего год.
1: Хореография, туризм, гимнастика. Так.
2: Вот, а в первом классе к нам в школу пришли тренеры. Но я так понимаю, это практика
1: всегда
2: была
1: такая.
2: Да. И вот нас несколько человек отобрали. Софья Михайловна Вишневская. Я так думаю, сейчас ее, наверное, уже нет. Она была...
1: В возрасте, да?
2: Ну, может быть, тогда... Ну, мне, конечно, казалось старше. Да, вот.
1: Сейчас мы в 60 молодые.
2: Вот, и мы пришли, и да, я осталась, я занималась там. Ну, я могу сказать, что в какой-то момент я связалась там с... Ну, подростковый возраст наступил.
1: Так.
2: Крыша, прощай.
1: Что вы говорите?
2: Да, и я ушла, я бросила спортивную школу. К чести моих родителей, они, поговорив со мной, то есть они не стали настаивать, хотя до этого они мне много раз было такое, что они меня пытались вернуть, до этого. Но когда они поняли, что решение как бы все, ну то есть мне 12 лет, я уже совершенно взрослый человек вообще.
1: 12 лет, конечно.
2: Или 13, ну где-то вот
1: в возрасте, да. 12 лет мы были взрослые. Я даже, мне кажется, я в 15 была умнее, чем сейчас.
2: Ну, кстати, не без этого, потому что...
1: А, или я сейчас просто возвращаюсь...
2: Постепенно к тому возрасту.
1: Да.
2: Ну, в общем, они не стали настаивать, и я ушла из спортивной школы, о чем бесконечно жалела потом. Очень-очень много раз я возвращалась к тому, что если бы я сейчас могла этот момент поменять, я бы лучше осталась в ней. То есть это то, что я хотела бы изменить, да.
1: Амбиции были? Стать чемпионкой?
2: Нет, спортивных амбиций не было, но это настолько позволяло быть, во-первых, в хорошей форме, во-вторых, ну, я не знаю... В школе, ну, у меня, в принципе, в школе, наверное, преподаватели как бы ко мне хорошо относились, ну, практически все, но физруки мои на меня буквально молились, потому что, да, естественно, ну, любые соревнования школа вытаскивала по физухе, там все. И я там бывала, ну, да простят меня учителя химии моя сейчас, то есть я приходила там, Иван Андреевич, мне контрольная, он химия, я говорю, да, ладно, он идет там, типа, знаете, мне так сильно нужна Удовиченко сейчас, вот просто вот, ну,
1: да.
2: Вообще, вот все
1: отпускали. Ну, спортсменам всегда поблажки. Это вообще времена, и сейчас, мне кажется, то же самое.
2: Вот, и спортивка, то есть, давала так. И кроме того, ну, естественно, я была там на любом там, спортивном каком-то мероприятии. Там, ну, там
1: а много соревнований, каких-то турниров было в твоей жизни?
2: Спортивных, гимнастических?
1: Да,
2: да. Нет, мы не... Тогда у нас спортивная школа спортивной гимнастики была... В очень-очень мало развитом, скажем так. Сейчас значительно больше девочек ездит, я знаю. Тогда нет, нас...
1: Сейчас выше... платишь, ездишь, места покупаешь.
2: Ну, не знаю, может быть так, но тогда это, во-первых, это было все бесплатно, естественно.
1: Ну,
2: и, не знаю, самые одаренные девочки, кажется, ездили на республику, кажется. Но и то я, честно говоря, не уверена.
1: То есть работала вот эта вот поисковая система отбора, поэтому
2: Да, конечно.
1: Ты хочешь сказать, что ты можешь сесть на шпагат?
2: Ну, на левую точно. Ну, может быть, не прям не на десяточку, конечно, но баллов на 8 я сяду, я думаю. Самое худшее у меня... Хотя у меня растяжка всегда была очень плохой, у меня силовые были лучше.
1: Да.
2: Растяжка была всегда очень плохой. На мостике больше 8 баллов я в самые лучшие времена не зарабатывала.
1: Ну, просто у тебя спина короткая, что?
2: Ну, да, и мало гнущаяся. Но на шпагат на левую ногу я садилась хорошо.
1: Класс.
2: И, может быть, даже сейчас бы села
1: бы. Надо бы, вот, знаете, давай вот ты это, пока мото этот... заканчивается. Вот
2: и идешь ну, либо СММ, либо шпагат, я не знаю.
1: Да. Надо как-то
2: будет выбрать. Да.
1: Так, друзья, я не знаю, что там, никто не пишет, не говорит привет Злате? Ладно, мы же всех видим, кто нас смотрит.
2: Да, я там тоже, да, смотрю, вижу, кого-то вижу, кто смотрит.
1: Смотри, значит, вот копилка нашего детства, да, туризм, спорт.
2: И все остальное прочее.
1: Да. И все-таки вот сейчас ты пришла к музыке, все-таки ты журналист, тебе нравится событийность, вот это изменение, то есть, опять же, работа со словом. Как оно сюда выплыло?
2: Ну...
1: А, кстати, вот то, что ты говоришь, пишешь тексты, я не новостейные, я имею в виду, именно песенные, я к творчеству. Угу. Как это возникло?
2: Ты подводишь.
1: Да.
2: Подводочка такая, да. Плавная.
1: Ну, а как там? Вот уже смотри, ну, сколько путей.
2: Ну, смотри, ну, во-первых, опять же, наверное, все в юности пишут стихи.
1: Нет. Я нет.
2: Дима, ты писал? Да вы что нет. Сегодня вообще все?
1: Мы подобраны специально. У нас мы подобраны.
2: Мороженое они, вернее, мороженечко им быть не хотели,
1: мы
2: стихов
1: только
2: не
1: есть.
2: Писали.
1: Нет, только читать возможно.
2: Ну, ну, не знаю. Ну, в общем, короче, я в юности мне
1: твоем
2: казалось, что все баловались. Да,
1: вот
2: все.
1: Видишь, у тебя, видимо, такая это, натура. Тебе кажется, если ты это делаешь, то все это делают.
2: Ну, да. Ну, да. А как по-другому?
1: Ну, на мотоциклах же не все ездят.
2: Ну, мотоцикл — это святое. Мотоцикл — это мечта. А этим я занималась всю свою жизнь. А мотоцикл — это мечта.
1: Так, и дальше ты с детства писала стихи еще.
2: Это
1: с юности.
2: Графоманством, скажем так,
1: не
2: занималась.
1: Неважно,
2: да?
1: Неважно.
2: Стихами это было назвать сложно. Ну, хотя, может быть, даже... Нет, сейчас вообще-то у меня, ну, даже с моего непрофессионального взгляда, у меня сейчас как-то более такие... Менее дилетантские тексты, скажем так. То есть я работаю с ними. Там все. Раньше просто написала, вот ты влюблена в мальчика, ты все это вот так вот выплеснула. И все, и кажется, какое прекрасное стихотворение. Ты перечитываешь его чем через 3 дня и думаешь, господи, зачем я это вообще написала? Вот так вот, короче.
1: Угу.
2: Все, потом как-то все, вот как-то все, все. Ну, не прошло совсем, но вот большинство текстов как раз непрофессиональные. Сейчас маленькая ремарка. Была такая поэтесса Татьяна Николаевна Азовская у нас здесь в городе.
1: Да, знаю.
2: Вот. Мне посчастливилось с ней работать. И я однажды рискнула. Я очень стеснялась своих текстов, когда уже, когда вот это первое, что вот я написала стихи, эйфория оно прошло.
1: Угу.
2: Когда я начала относиться к этому критически, я прекрасно понимала, что тексты так себе. Вот. Но очень хотелось в то же время услышать какого-то мнения. А Татьяна Николаевна, это же, ну, блин, это же вообще такой профессионал, что там куда выше. И я как-то показала свои тексты. И она мне сказала, она говорит, у тебя стихи прекрасные, но ты не поэт. Я говорю, почему? Она говорит, потому что поэт может выразить в стихах любую эмоцию. Ты только грусть, тоску, печаль.
1: Uh-huh.
2: Вот, это я к чему? К тому, что когда грусть, тоска, печаль, это очень сильные эмоции, это очень будоражит все, и тексты получаются действительно неплохими часто. Но почему я потом перестала писать? Потом там замужество, там рождение ребенка. А этих эмоций, таких вот будоражащих, стало меньше. Mm. И поэтому я писать практически перестала почти совсем вообще. А потом что-то как-то детеныш стал взрослым, и я что-то у меня вот опять и как меня понесло. И я опять начала писать текста. Причем, так как, ну, с возрастом влюбленности становится все меньше, особенно когда выходишь замуж, что там как бы... Вот, но... Понимаешь какие-то свои старые тексты, вспоминаешь какие-то вещи, слышишь какие-то истории, какие-то, да, да, как-то по-новому, что-то, какие-то эмоции. Иногда прям вот просто поднимаешь из себя, вспоминаешь это. И это, я не знаю, насколько это будет искренне, да, то есть потому что ты, по сути, искусственно заставляешь себя вспомнить.
1: Конечно, конечно.
2: Заставляешь себя взбудоражиться. Но текста стали получаться такие прям...
1: Ах ты, искусственно.
2: Но...
1: Это, если это пережито, это твое.
2: Ну да, согласна. Но оно же уже, получается, по сути, пережито. А я его поднимаю заново для того, чтобы меня качнуло, чтобы я взяла и написала красивые слова.
1: Правильно.
2: Вот.
1: А и вся жизнь — это воспоминания.
2: Ну, это как-то очень звучит.
1: Ну, конечно, а что? Вот
2: сакраментально. Нет, я так не считаю.
1: Его уже нет, оно там, вспоминаем.
2: А можно же думать о будущем?
1: Нет, о будущем, что о нем думать? Его
2: можно.
1: Нет.
2: Ну, же можно, же можно мечтать.
1: Же можно всегда. Поняла, начала писать. И тут же еще я всегда видела, что ты с гитарой везде. То есть, кто?
2: Папа научил. В 12 лет я села, я очень долго хотела научиться играть на гитаре, конкретно, ну, мама с папой поют, папа он под гитару, мама поет, у них дуэт, они пели офигенско совершенно. Конечно, я там, тем более, ну, в общем, короче, очень долго хотела, но никак не могла собраться. В какой-то момент я шла по двору, сидит на лавочке ребята, сидит мальчик и поет песню. И тут у меня прям, да блин, да я сейчас 100 раз ее лучше бы спела, если бы умела. Конкретно, я прям пришла в этот вечер, папа мне дал гитару, у него была 12-струнка. Чтобы ты понимала, я не знаю, ты не играешь на гитаре?
1: Нет, конечно.
2: Это, то есть там вместо одной струны везде по две струны.
1: Я знаю, и гитару, я представляю.
2: В 12 лет
1: держать
2: это трудно. Достаточно да, сложно.
1: Да, удержать.
2: Вот. Угу. И папа в какой-то момент, то есть... Папа мне показал 4 аккорда. Как сейчас помню, это была песня «Белые розы» Юры Шатунова. Как моя первая песня.
1: Так.
2: Вот. Я начала их играть. И он говорит, играй, зажимай. В общем, на следующий день у меня пальцы были вот просто вот такие вот. И мне папа сказал, хочешь научиться?
1: Да.
2: Вот этими самыми пальцами, которые как подушки буквально. Я сжала эти струны. Мышки плакали, кололись, но продолжали жрать кактус, короче. Угу. И все, на третий день... У меня начали появляться мозольки. Mm. Вот когда меня спрашивают, как долго ты учился играть на гитаре, я говорю, 3 дня. Ну, кроме шуток, да. Потом уже там что-то наращивает, что-то приходит, но вот первая основа нужно себя вот просто мне вот стукнуло вот прям по-настоящему. Я сейчас вот, я пришла, за 3 дня сыграла свою первую песню. А дальше там уже... Ну, я до сих пор играю весьма посредственно, как говорят, я вылезаю за счет харизмы, да, то есть там где-то голосом непрофессиональным, где-то там... Пауза,
1: ну,
2: где-то там эмоции.
1: Ну ты же не испанский вот этот.
2: А хотелось бы, знаешь.
1: Перестань, перестань. И не вот это же. Вот если бы там на электрике.
2: Я к этому стремлюсь. Я говорю, вот есть такой товарищ Сашка. Нет, вообще у меня много гитаристов в окружении настоящих.
1: Я понимаю.
2: Я Сашку Курыгина периодически пытаю, там, Саша. Пока он говорит, гаммы. Ну, гаммы играть очень скучно. Но я садилась и играла эти гаммы. Но все равно мне надолго, так надолго, как его, видимо, не хватает. А гаммы это очень важно, например.
1: Конечно.
2: Но Крыгин, я знаю, что он в меня верит. Он еще
1: тебя,
2: надеется.
1: Тебя верят все. Тебя верят все. Смотрите, друзья, что мы сейчас делаем. Мы сейчас уходим на рекламу очередную. Я не знаю, как так быстро время пролетает. И после этой рекламы вы услышите песню в исполнении Златы. У нас есть одна песня в ее исполнении, записанная где?
2: Здесь у нас, в Уральске, Илья Петров ее писал, страдал, наверное, страдал. Наверное,
1: вот,
2: страдал.
1: Вы сейчас прочувствуете все эти страдания. Песня называется «Море». И дальше мы вернемся к разговору. Так что, ну, мы пока вот для тех, кто в Инстаграме, мы, в общем-то, и продолжим разговор.
2: Про море. Кстати, «Море» — это рабочее название. На самом деле, песня называется «Считалочка». Это просто, когда я скидывала, наверное, трек, она осталась под рабочим названием.
1: Море.
2: Да. Вообще «Считалочка» она называется.
1: Ну, «Считалочка», ну, не разница.
2: А не пофигу.
1: Ну, не, да, вообще, вот, слушай.
0: Жарнама.
3: Реклама.
4: Команда «Аоталаб» расширяется. Требуется инженер в отдел информационных технологий. Стабильность, дружный коллектив и интересные задачи гарантируем. Детали можете узнать по телефону 50 07 95.
5: Радио «Окей» и магазин «Хэнди» представляют проект для тех, кто создает реальность своими руками.
6: Программа «Знай наших» о мастерах, талантах и настоящих профи. Каждую пятницу в 13:00 наши гости делятся секретами успеха, рассказывают о любимом деле и пути к мечте.
5: Создаете что-то уникальное? Хобби стало делом жизни? Станьте героем эфира. Слушайте нас в пятницу и вдохновляйтесь. «Знай наших» – проект о людях с золотыми руками.
7: Вопросом размещения рекламы на радио «Окей» звони по номеру 51 27 41 и 8 771 202 10 06.

0: Ну, ничто не сравнится, конечно, с таким качем. Энергетика всегда бешеная. Я тоже люблю такую музыку. Ну, вот. Хотя я люблю другую музыку, я и от другой получаю энергию. То есть я умею разные уровни энергии...
1: разных музык.
0: Собирать, да. И когда мне чего-то не хватает, да, у меня есть такая музыка в загашниках, и я слушаю. Так вот, считалочка только что. И, друзья мои, хотите оценить, особенно кто слушал радио, присылайте на WhatsApp свои оценки вот этой композиции. Я ей не покажу, честное слово.
1: Да, мне не надо. Мне страшно.
0: Травмировать ее не буду. Но вы же понимаете, что человек выбрал нелегкий путь. Вот эти три татушки, три тата. Я тебя люблю, она меня не любит. Вот, понимаете,
1: а я тебя люблю больше.
0: Да, не ищет легких путей человек. Но творит.
1: И пытается. Все-таки... Пытается творить.
0: Нет, ты уже не пытаешься, ты творишь.
1: Ну,
0: это все. Как, ну,
1: это тварюга от слова творить, да?
0: Да нет, мы все твари. Скажи мне, пожалуйста, зачем это все? Вот тебе это зачем все?
1: Ну, я тебе сказала, я скажу прямо одним словом. Это для самореализации. Ну, Блин, хотел сказать, какое слово, но это не самореализация.
0: Нет.
1: Но смысл вот в том, что... Самовыражение,
0: вот,
1: наверное, так.
0: Самовыражение, да. Хорошее слово. Зачем? Что выражаем-то, что? То есть, вот можно ведь прийти, вот я же тебе сказала, вот тот же YouTube-канал, выходишь и говоришь, я... А, кстати, будет какой-то псевдоним музыкальный? Ты уже
1: зима.
0: Придумал?
1: Нет, ну я Зима давным-давно, да, уже, да. Пока ничего нового не придумала. Зима — это мой любимый литературный персонаж. Угу. Я вот Злата Зима, мне так нравится, я так это вижу.
0: А Злата Зима.
1: Да.
0: Ну, как, а вот третий? Подождите, вот, пожалуйста.
1: Что случилось?
2: Пришел еще один комментарий. Злате привет от бешеных, и песня топ, говорят.
1: Понятно? Спасибо, ребята, это моя команда квизовская.
0: А, ну вот так вот льстить, знаете ли, более... Какой там лести?
1: Откровенный.
0: Не, да, ну не важно. Более вот такой гнусный лестницы еще не. Ну, а то, что поддерживаете, молодцы. Ты же еще и в квиз играешь, да?
1: Да.
0: Что
1: да.
0: еще делаешь? Скажи такое. Вот расскажи, вот чем живет человек в Уральске для тех, кто дом-работа, ой, ничего не хочу, ой, не надо. Ну, вот там шашлычок на выходные и все. Ну-ка, давай.
1: Ну,
0: завали всех. У нас с тобой осталось-то 2 минуты. Давай.
1: Тыдыч, я так не могу сказать. Ну, играю в квизы, бывает.
0: Вышивает крестиком.
1: Нет. А, кстати, я плету без феньки.
0: С тебя фенька.
1: Без разговоров вообще. Люблю плести. Играю в квиз, люблю плести феньки. Учусь кататься на мотоцикле.
0: С животными что-то делаешь?
1: Да, я помогаю приютам, я помогаю зооволонтерам. Это долгий разговор.
0: Я поняла. Ну, вот как одна из сторон твоей жизни многогранной.
1: Причем я не отношу себя к зооволонтерам. У меня очень тяжелая рука, я не умею пристраивать животных. Но я все, что могу, чтобы им помочь, я делаю. Я вожу там, помогаю финансово подвезти, привезти, вывести, отвезти уколы, перевезти животное. Да, техподдержка. Именно так. Что еще? У меня дома животные тоже. У меня еще муж есть. И у меня еще папа.
0: Знаете, сначала животные, потом муж. Хорошо.
1: Ну, потому что животное зависит от нас.
0: Ну, да.
1: Поэтому да. Так вот все. Ну, я так даже не могу сказать. Ты говоришь, чем занимаешься? Вот сейчас вот про квиз я, вот, честно говоря,
0: что
1: не
0: додумала.
1: Что
0: любишь готовить? Что любишь пить? Давай, у нас блиц пошел. Давай, что любишь есть? Любимое блюдо у тебя?
1: Блин, гречневая каша с молоком.
0: Да что ж такое-то?
1: Я не знаю. Ну нет, я на самом деле, я вообще люблю очень вкусно поесть. Но любимого блюда у меня, наверное, как такового нету.
0: Ну а вот что можешь каждый день есть? Это гречневая каша с молоком?
1: Нет, каждый день я не могу есть ничего. Нет, два яйца с мяткой с утра обязательно.
0: А, все понятно. Вода, сок.
1: Вода, кофе. Кофе без кофе вообще жить не умею.
0: Вода, кофе. Я тебя не отправляю в космос, не переживай.
1: Воду, кофе и побольше.
0: Так, хорошо. Читать или смотреть кино?
1: Люблю читать, люблю фильмы, но очень люблю старые фильмы. Из новых, новые встречаются классные, но их очень, ну,
0: сериалы или
1: сложнее
0: фильмы?
1: Искать. Наверное, не знаю, сериалы и фильмы.
0: Ага, понятно. Музыка какая слушать?
1: Музыка альтернатива, рок, тяжелый рок, хард-рок, трэш немного. Ну, то есть тяжеляк я люблю.
0: А кто любимые?
1: Вот прямо на сейчас?
0: Да.
1: Blue Style и Cell Dweller.
0: Вот это вот.
1: Blue Style, Cell Dweller. Не, я знаю, что у меня не очень хорошая дикция.
0: А у меня слух плохой. А кто это?
1: Ой, это мне... Я не знаю, как это правильно музыка называет, как это направление называется.
0: Я сейчас забью, почитаю, посмотрю.
1: Это электронщина, но та тяжелая электронщина, короче, такая.
0: А, есть, такой есть. У меня тоже есть такие треки, да, вот. В плейлисте.
1: Потом там есть Orbit Culture, мне очень нравится сейчас, именно конкретно слушаю, с того, что сейчас у меня прям в плейлисте, вот непосредственно. Enix, The Enix причем, там Enix тут еще один или другой есть.
0: Что? Вот. Любимое время года, быстро время.
1: Лето, лето, весна, весна, весна, весна, весна. Весна, весна, лето.
0: Ты неподготовленная пришла, Злата, понимаешь, вообще неподготовленная. Где бы хотела попутешествовать, где была и где бы хотела оказаться, какая страна, какая часть
1: Я хочу в горы.

0: попасть на Камчатку, увидеть сопки, гейзеры. Ну, Камчатка это настолько недоступная мечта, что это я реально понимаю, что это, ну, это очень дорого. Это нереально дорого, я тебе серьезно говорю.
1: Сейчас, так.
0: Ну, сейчас. Делай, говори.
1: Обнуляем. Делаешь капремонт автомобилю и потихоньку берешь 3 месяца.
0: Да, кто же мне даст 3 месяца за свой счет?
1: Сама берешь. Муж работает.
0: Ну, это на пенсию, когда выйду. Вот я выйду на пенсию и пойду на 3 месяца.
1: Это я, когда пойду на пенсию, я буду везде ездить и все и делать, что хочу.
0: Что, на машине, чтобы ни от кого не зависеть.
1: Все. На этой оптимистичной ноте, что должны люди в наше время, то есть главная мотивация для людей?
0: Мотивация к чему?
1: К жизни. Вот давай, на сегодняшний день, 30 секунд у тебя.
0: Быть милосердными и помогать тем, кто слабее.
1: Потрясающе. Вот в этом она вся. Я не знаю, насколько я сумела ее сегодня раскрыть. Это Злата. Злата Зима.
0: Это Злата.
1: Это Злато, которое сегодня к нам пришло. Я рада, что снова... Оно не все то золото, что блестит. Она не блестит. Она блистает. Я желаю тебе удачи во всех твоих творческих направлениях. Оставайся такой, а ты другой уже и не будешь. Тебя не переделать. Поэтому береги себя.
0: Спасибо, Ленка, большое. Спасибо за этот эфир. Классно, я так была рада увидеть.
1: Будем поддерживать твои творческие начинания, продолжения и уверенный шаг вперед. Пусть у тебя все получится. Спасибо всем, кто нас смотрел, всем, кто нас слушал.

0: Учим казахский язык легко.
1: Ауарайя болтты, облачно. Бүгін ауарайя болтты, сегодня облачно. Бүгін сегодня. Ауарайя болтты, облачно. Бүгін ауарайя болтты. Бүгін сегодня. Ауарайя болтты, облачно. Бүгін ауарайя болтты.
0: Учим казахский язык.

0: жарнама.
1: Реклама.
2: Не ждите, пока болезнь напомнит о себе. В оздоровительном центре «Фаворит» мы помогаем сохранить здоровье заранее. Душ Шарко, лечебные ванны, подводные вытяжения позвоночника, резилечение, массажи, оздоровительные программы для детей, электросон, влог и другие эффективные процедуры. Приходите на бесплатную консультацию физиотерапевта и выберите программу для себя и своей семьи. Адрес: Оракбаева, 18. Фаворит. Заботьтесь о здоровье сегодня.
3: Смеси, каши, пюре, питание для самых маленьких. Все это есть в аптеках АО «Талап», а значит и в приложении «Талап». Выбирайте нужное, оформляйте заказ и занимайтесь малышом, а все заказанное доставят вам домой. Приложение «Талап» – все для вашего здоровья в вашем телефоне.
4: Жарнама орналастыру мәселелері бойынша ОКИ радиосына 51-27-41 және 8771-202-1006 нөміріне қоңырау шал.

0: ищешь работу? Лови идеальный вариант. Мы набираем команду администраторов в контакт-центр. Работа без беготни и физической нагрузки. Зарплата от 160 тысяч тенге. Офис, кресло, теплый чай. Что еще нужно, чтобы работать с удовольствием? Забудь про лопаты и ночные смены. Звони 50-07-95. Место мечты ждет тебя. Химчистка «Лотос». Более 25 лет работы, опыта, доверия. Более 10 видов услуг, включая стирку, химчистку, чистку ковров, мелкий ремонт одежды, обслуживание корпоративных клиентов, доставка. Использование оборудования с программным управлением итальянских моющих средств. 5 приемных пунктов в разных районах города. Совсем недавно новый пункт приема открылся в центре по адресу Хусаинова, 58. Регулярные акции, лояльное отношение к постоянным клиентам. Доверьте чистку и стирку профессионалам и потратьте сэкономленное время и деньги на себя. Запомните телефоны 23 50 75 и 8 776 923 50 75.
1: По вопросам размещения рекламы на радио ОК звони по номеру 51 27 41 и 8 771 202 10 06.
2: Окей.
3: Радио ОК на частоте

0: Жарнама.
1: Реклама.
2: Тұрақты жұмысың болғанын қалайсың ба? Талап акционерлік қоғамы емханаларына әкімгерлерді жұмысқа шақырамыз. Жайлы жұмыс жағдайы, лайықты жалақы, алғашқы күннен оқытамыз, толық әлеуметтік пакет, ұйымшыл ұжым, мансаптық өсу мүмкіндіктері. Осының бәрі сені күтуде. 50-07-95 нөміріне хабарлас та талап акционерлік қоғаммен бірге жаңа мансабыңды баста. Талап акционерлік қоғамы. Біз әр қызметкердің еңбегін жоғары бағалаймыз.
3: Радио ОК и магазин Хэнди представляют проект для тех, кто создает реальность своими руками.
4: Программа «Знай наших» о мастерах, талантах и настоящих профи. Каждую пятницу в 13:00 наши гости делятся секретами успеха, рассказывают о любимом деле и пути к мечте.
3: Создаете что-то уникальное? Хобби стало делом жизни? Станьте героем эфира. Слушайте нас в пятницу и вдохновляйтесь. «Знай наших» – проект о людях с золотыми руками.
5: Химчистка «Лотос». Более 25 лет работы, опыта, доверия. Более 10 видов услуг, включая стирку, химчистку, чистку ковров, мелкий ремонт одежды, обслуживание корпоративных клиентов, доставка. Использование оборудования с программным управлением итальянских моющих средств. 5 приемных пунктов в разных районах города. Совсем недавно новый пункт приема открылся в центре по адресу Хусаинова, 58. Регулярные акции, лояльное отношение к постоянным клиентам. Доверьте чистку и стирку профессионалам и потратьте сэкономленное время и деньги на себя. Запомните телефоны 23 50 75 и 8 776 923 50 75.
6: Жарнама орналастыру мәселелері бойынша ОК радиосына 51 27 41 және 8 771 202 1006 нөміріне қоңырау шал.

0: Жарнама.
1: Реклама.
2: Готовитесь стать мамой? Мы рядом. Заключите договор на программу «Буду мамой» в клиниках «Аутолаб» на Урагбаева, 18 или Хусаинова, 58. «Буду мамой» – это ваш личный гинеколог и всесторонняя забота о здоровье вас и вашего малыша, постоянное наблюдение опытного врача, все необходимые анализы и обследования по стандартам Минздрава Республики Казахстан, УЗИ на аппаратах экспертного класса, консультации узких специалистов, эндокринолога, терапевта, лора, офтальмолога, генетика и других, и главное, ваш врач всегда на связи. В любое время просто задайте вопрос и получите ответ от специалиста. «Буду мамой» – не просто программа. Это уверенность, поддержка и забота на каждом этапе беременности. Телефон для справок и записи 247-300. Ромашка, мята, зверобой, пустырник. Полезные травы теперь можно заказать, не выходя из дома. Приложение «Талап» легко найти нужное и оформить доставку. Приложение «Талап» – все для вашего здоровья в вашем телефоне.
3: По вопросам размещения рекламы на радио «Окей» звони по номеру 51-27-41 и 8-771-202-10-06.
4: Радио «Окей». Место не...

женщин. Лишь о тебе все мои каверзные мысли. Походу, что-то здесь нечисто. Ты совершила преднамеренное влюбийство. Поцеловай же меня нежно. Тебя прошу, я помоги мне. Из-за тебя у меня есть же вот эта вегетососудистая дистония.

0: Жарнама.
1: Реклама.
2: Почему мы вместе? Знаешь, с ним очень легко. Но при этом у нас все серьезно. Представляешь, бывает и так. И еще, если что-то пообещает, сделает железно. Он же Металл Инвест.
3: Арматура, уголок, трубы, лист, а также профлист и металлочерепица собственного производства. Бесплатно нарежут и доставят. Металл Инвест. Металл по легким ценам. Гагарина 10-1, остановка ТЭЦ, база Металл Инвест. 241-300.
4: Срочно требуются водители на автомобиль КАМАЗ-самосвал, а также на автовышку на базе «Газель Next». Обращаться по телефону 50 07 95.
5: Жарнама орналастыру мәселелері бойынша ОКИ радиосына 51-27-41 және 8771-202-1006 номеріне қоңырау шал.
6: Окей, окей, окей.
0: Радио «Окей» на частоте

0: Учим казахский язык легко.
1: Аспан – небо. Аспанда бул паспор. Небо затянуто облаками. Аспан – небо. Бул – облако. Басыптор – затянуто. Аспанда бул паспор. Аспан – небо. Болт – облако. Басыптор – затянуто. Аспанда бул паспор.
0: Учим казахский язык.

0: бүгіннен бастаңыз.
1: Записаться к врачам акционерного общества «Талап» стало еще проще. Во-первых, это можно сделать в мобильном приложении «Талап», где вы найдете много полезной информации и, главное, сможете заказать нужные лекарства. Во-вторых, в любой аптеке акционерного общества «Талап». В-третьих, на сайте talap.клиник и, конечно, по телефону 247-300.
0: По вопросам размещения рекламы на радио ОК звони по номеру 51 27 41 и 8 771 202 10 06.

0: Жарнама.
1: Реклама.
2: Радио «Окей» и магазин «Хэнди» представляют проект для тех, кто создает реальность своими руками.
3: Программа «Знай наших» о мастерах, талантах и настоящих профи. Каждую пятницу в 13:00 наши гости делятся секретами успеха, рассказывают о любимом деле и пути к мечте.
2: Создаете что-то уникальное? Хобби стало делом жизни? Станьте героем эфира! Слушайте нас в пятницу и вдохновляйтесь! «Знай наших» – проект о людях с золотыми руками.
4: Хочешь стабильную работу в надежной компании? Акционерное общество «Талаб» приглашает администраторов в свои клиники. Комфортные условия, достойная заработная плата, обучение с первого дня, полный социальный пакет, дружный и поддерживающий коллектив, возможность карьерного роста – все это ждет тебя. Звони по номеру 500795 и начни свою карьеру вместе с акционерным обществом «Талаб». АО «Талаб» – здесь ценят людей.
0: Жарнама орналастыру мәселелері бойынша ОКЕ радиосына 51-27-41 және 8771-202-1006 нөміріне қоңырау шал.

0: ВИЧ – это вирус, который может коснуться каждого. Он не передается через рукопожатие, объятия или общую посуду. ВИЧ передается при незащищенных половых контактах, через кровь, а также от матери к ребенку без лечения. Защитите себя и своих близких, используйте презервативы, избегайте контакта с чужой кровью, проходите обследование на ВИЧ. Тест на ВИЧ бесплатный и конфиденциальный. Чем раньше выявлен ВИЧ, тем эффективнее лечение и полноценнее жизнь. Пройти обследование можно в областном центре ВИЧ по адресу улицы Иванова, 42А.
1: Жарнама.
2: Реклама.
3: Біз неліктен біргеміз? Білесің бе, онымен барлығы жеңіл. Бірақ бізде барлығы шынайы. Ойлап көрші, осылайда болады екен. Ал бір нәрсеге уәде берсе, оған темір де берік. Ол Metal Invest қой.
4: Арматура, бұрыш, құбырлар, қаңылтыр. Сондай-ақ пішінді қаңылтыр мен өзімізде өндірілген металл черепица. Тегін кесу және жеткізу. Metal Invest. Қол жетінді бағадағы металл. Гагарин 10-1. ТЭЦ аялдамасы. Metal Invest базасы. 241-30.
5: Команда «Аоталаб» расширяется. Требуется инженер в отдел информационных технологий. Стабильность, дружный коллектив и интересные задачи гарантируем. Детали можете узнать по телефону 50 07 95.
6: Нужны лекарства быстро и без суеты? Просто откройте приложение «Талаб». Введите название препарата, выберите из списка, оформите доставку, и уже курьер скоро привезет все необходимое вам домой. Приложение «Талаб». Все для вашего здоровья в вашем телефоне.
7: По вопросам размещения рекламы на радио «Окей» звони по номеру 51 27 41 и 8 771 202 10 06.

0: Жарнама.
1: Реклама.
2: Профлист у нас его много. Нужна арматура, решим. Труба вообще не проблема. Да-да, черепица есть тоже. Само собой, в цвете любом, и нужный будет объем. И ждать совсем не придется. На складе есть все и всегда. Бесплатно нарежем, доставим, а как же иначе еще? Хоть, может, в стихах не сильны вы. Металл — это наша стихия. Металл Инвест. Металл по легким ценам. Гагарина 10/1, остановка ТЭЦ, база Металл Инвест 241-300.

0: Ищешь работу? Лови идеальный вариант. Мы набираем команду администраторов в контакт-центр. Работа без беготни и физической нагрузки. Зарплата от 160 тысяч тенге. Офис, кресло, теплый чай. Что еще нужно, чтобы работать с удовольствием? Забудь про лопаты и ночные смены. Звони 50-07-95. Место мечты ждет тебя. Нужны лекарства быстро и без суеты? Просто откройте приложение «Талап». Введите название препарата, выберите из списка, оформите доставку, и уже курьер скоро привезет все необходимое вам домой. Приложение «Талап». Все для вашего здоровья в вашем телефоне.
1: Жарнама орналастыру мәселелері бойынша ОКЕ радиосына 51-27-41 және 8771-202-1006 нөміріне оңырау шал.

0: Учим казахский язык легко.
1: Куншуахта солнечно. Бугун куншуахта сегодня солнечно. Бугун сегодня куншуахта солнечно. Бугун куншуахта. Бугун сегодня куншуахта солнечно. Бугун куншуахта.
0: Учим казахский язык.

0: Жарнама.
1: Реклама.
2: Согласитесь, лечить болезнь труднее, чем ее предотвратить. В оздоровительном центре «Фаворит» мы заботимся о вашем здоровье заранее. Здесь есть все, что обычно предлагают санатории. Душ Шарко, подводные вытяжения позвоночника, лечебные ванны, грязелечение, массажи, программы для взрослых и детей, современные методы, электросон, влог и многое другое. Главное, перед каждой процедурой вас ждет бесплатная консультация физиотерапевта. Мы подберем индивидуальную программу, чтобы сохранить здоровье и силы на долгие годы. Приходите в «Фаворит», улица Уракбаева, 18. Позвоните, запишитесь и начните заботиться о себе уже сегодня. «Фаворит». Здоровье легче сохранить, чем вернуть.
3: Радио «Окей» и магазин «Хэнди» представляют проект для тех, кто создает реальность своими руками.
4: Программа «Знай наших» о мастерах, талантах и настоящих профи. Каждую пятницу в 13:00 наши гости делятся секретами успеха, рассказывают о любимом деле и пути к мечте.
3: Создаете что-то уникальное? Хобби стало делом жизни? Станьте героем эфира. Слушайте нас в пятницу и вдохновляйтесь. «Знай наших» – проект о людях с золотыми руками.
5: Талап акционерлік қоғамы дәрігерлеріне жазылу тіптен оңай. Біріншіден, мұны талап мобильді қосымшасында жүзеге асыруға болады. Сондай-ақ онда сіз көптеген пайдалы ақпаратты табасыз, әрі қажет дәрі-дәрмектерге тапсырыс бере аласыз. Екіншіден, талап акционерлік қоғамының кез келген дәріханасында жазыла аласыз. Үшіншіден, талап клиник сайтында және әрине 247-300 телефоны арқылы.
6: По вопросам размещения рекламы на радио «Окей» звони по номеру 51 27 41 и 8 771 202 10 06.

0: зайцы, кролики и кенгуру не могут ходить шагом. Даже передвигаясь медленно, они все равно прыгают.
1: Между прочим...

0: Радиорубка.
1: Приглашаем на работу в аптечную сеть фармацевтов. Карьерный рост, профессиональное обучение, социальный пакет гарантированы. Телефон для справок 50 07 95.
0: Радиорубка. Блок частных объявлений на радио ОК. 6 раз в день. Нас слышат. Услышат и вас. Телефон для размещения частных объявлений 8 771 202 10 06.

0: Жарнама.
1: Реклама.
2: Средства для ухода за кожей и волосами, косметика для особых потребностей и все это вы найдете в приложении «Талап». Выбирайте все необходимое, оформляйте доставку и скоро все будет у вас дома. Приложение «Талап». Все для вашего здоровья в вашем телефоне.
3: По вопросам размещения рекламы на радио «Окей» звони по номеру 51 27 41 и 8 771 202 10 06.
4: Сонымен құрметті тыңдармандар, бізге берілген эфир уақыты өз мәресіне жетті. Үйлеріңізге аман есен жетіп алыңыздар. Демалыстық күндеріңіз өте керемет өтсін. Сіздермен бірге болған Алишер Қасымұлы және де Оке радиосы. Келесі кездескенше достар.

0: Ищешь работу? Лови идеальный вариант. Мы набираем команду администраторов в контакт-центр. Работа без беготни и физической нагрузки. Зарплата от 160 тысяч тенге. Офис, кресло, теплый чай. Что еще нужно, чтобы работать с удовольствием? Забудь про лопаты и ночные смены. Звони 50-07-95. Место мечты ждет тебя.
1: Хочешь стабильную работу в надежной компании? Акционерное общество «Талаб» приглашает администраторов в свои клиники. Комфортные условия, достойная заработная плата, обучение с первого дня, полный социальный пакет, дружный и поддерживающий коллектив, возможность карьерного роста – все это ждет тебя. Звони по номеру 500795 и начни свою карьеру вместе с акционерным обществом «Талаб». АО «Талаб» – здесь ценят людей.
2: Жарнама орналастыру мәселелері бойынша ОКЕ радиосына 51-27-41 және 8771-202-1006 нөміріне қоңырау шал.
3: ОКЕ. Радио ОКЕ на

0: Вы до сих пор не разместили рекламу на Радио ОК? А ведь именно здесь самые удобные и доступные цены на размещение. Доверьте нам свою рекламу, и о вас узнает весь Уральск. Лучшие условия. Бесплатное изготовление ролика. 51 27 41 8 771 202 1006. Звучим для вас.
1: Жарнама орналастыру мәселелері бойынша ОКЕ радиосына 51-27-41 және 8771-202-1006 нөміріне оңырау шал.

0: Жарнама.
1: Реклама.
2: Стельки, корсеты, бандажи, наколенники. Найдете все это и многое другое в категории «Ортопедические товары» приложения «Талап». Несколько кликов, и заказ у вас. Приложение «Талап» – все для вашего здоровья в вашем телефоне.
3: По вопросам размещения рекламы на радио «Окей» звони по номеру 51 27 41 и 8 771 202 10 06.
4: Окей.
5: Радио «Окей».

0: Вы до сих пор не разместили рекламу на радио «Окей»? А ведь именно здесь самые удобные и доступные цены на размещение. Доверьте нам свою рекламу, и о вас узнает весь Уральск. Лучшие условия – бесплатное изготовление ролика. 51-27-41. 8-771-202-1006. Звучим для вас.
1: По вопросам размещения рекламы на радио «Окей» звони по номеру 51-27-41 и 8-771-202-1006.

0: Жарнама.
1: Реклама.
2: Смеси, каши, пюре, питание для самых маленьких. Все это есть в аптеках АО «Талап», а значит и в приложении «Талап». Выбирайте нужное, оформляйте заказ и занимайтесь малышом, а все заказанное доставят вам домой. Приложение «Талап» – все для вашего здоровья в вашем телефоне.
3: Жарнама орналастыру мәселелері бойынша ОК радиосына 51-27-41 және 8771-202-1006 нөміріне қоңырау шал.
4: Окей.
0: Радио ОК.

0: Вы до сих пор не разместили рекламу на Радио ОК? А ведь именно здесь самые удобные и доступные цены на размещение. Доверьте нам свою рекламу, и о вас узнает весь Уральск. Лучшие условия. Бесплатное изготовление ролика. 51 27 41 8 771 202 1006. Звучим для вас.
1: Жарнама орналастыру мәселелері бойынша ОКЕ радиосына 51-27-41 және 8771-202-1006 нөміріне қоңырау шал.

0: жарнама.
1: Реклама.
2: Ромашка, мята, зверобой, пустырник. Полезные травы теперь можно заказать, не выходя из дома. Приложение «Талап» легко найти нужное и оформить доставку. Приложение «Талап» – все для вашего здоровья в вашем телефоне.
3: По вопросам размещения рекламы на радио «Окей» звони по номеру 51 27 41 и 8 771 202 10 06.
4: Окей, окей, окей.
5: Радио «Окей» начинается.

0: Вы до сих пор не разместили рекламу на Радио ОК? А ведь именно здесь самые удобные и доступные цены на размещение. Доверьте нам свою рекламу, и о вас узнает весь Уральск. Лучшие условия. Бесплатное изготовление ролика. 51 27 41 8 771 202 1006. Звучим для вас.
1: Жарнама орналастыру мәселелері бойынша ОК радиосына 51-27-41 және 8771-202-1006 нөміріне оңырау шал.

0: Жарнама.
1: Реклама.
2: Градусники, ингаляторы, тонометры, глюкометры. В приложении «Талап» большой ассортимент медицинской техники для домашнего контроля за здоровьем. Проверьте наличие и оформите заказ. Просто и удобно. Приложение «Талап» – все для вашего здоровья в вашем телефоне.
3: По вопросам размещения рекламы на радио «Окей» звони по номеру 51 27 41 и 8 771 202 10 06.
4: «Окей». Радио «Окей». Места нет.

0: Окей, окей, окей.
1: Радио Окей на частоте твоего сердца.
2: 106 FM. О, карандас, пал, давай.

цветок непростой. Он волшебный. Он может исполнить все, что ты захочешь.